can call on me. Богдан Медведев на радио номер один в России, 3.19 столица. Меня зовут Миша Зайцев. Движемся плавно далее по хитам. Баста и Майя Мишель ожидают нас на горизонте. Если я буду танцевать, сразу после Oh My от Эйла. Никуда не уходи.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать в самое ближайшее время. Ava Max, Don't Click Play. Совсем скоро. DJ, don't click that. Replay, don't hit that. До этого Let Me Forget You, Warner и Lauryn. Также сегодня Shakira, Burn Boy, Die Die. Все это уже в следующем часе. В финале этого Gorillaz, Clint Eastwood и Demi Lovato. Fast, никуда не уходя.
2: В понедельник. Включи Европу Плюс. И ты услышишь.
3: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
2: Ваня Дмитриенко. В прямом эфире. Только хиты и только в акустике. В понедельник. В 7 вечера. Ваня Дмитриенко в акустике на Европе Плюс. Слушай и смотри прямую трансляцию на сайте, в мобильном приложении, в группе Европа Плюс ВКонтакте. Подробности на europaplus.ru.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в Москве.

0: Two Colors здесь на Европе Плюс. Да, впереди больше хитов, больше музыки. Баста, Again and Again. И Алекс Уоррен тоже появится. Fever Dream. Ну и, кстати говоря, о Примадонне. Пару слов о лайв-туре 2026 и о том, какую Примадонну встретят некоторые из наших слушателей.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайв-тур на концерт Шакиры в Египет. Все

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Добавляем немного позитива в утро нашей среды вместе с Сидерленд и Ту-Ту-Туру на Европе Плюс 4.35 столица. Adventure of a Lifetime впереди от Coldplay, также Алифар Бен и Ренни Миллер. Успеем послушать Body Talk.

0: Мадонны, Мартин Гаррикс, Bizarre на Европе Плюс. Уже 4.50 в Москве. Движемся к финалу этого часа. Впереди A Little Party, Never Kill Nobody. И также Кали Миноук. Успеем послушать Lights, Camera, Action. Никуда не уходи.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
0: Сяугань.
4: Большое сердце, маленькая печень.
5: Сяугань, тогда вот Антон сказал, малая печень.
0: Малая печень.
5: Так не обращайся.
4: А это что за созвездие? Это созвездие малой печени. На люди в отрезвите. Я думаю, кстати, есть такой где-нибудь населенный пункт у нас. Малая печень.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.
3: Европа Плюс.
1: Крутой подъем.
3: Европа Плюс.
2: Чудесное утро уже наступило. Я всех приветствую. Всех рад слышать. Ну, как слышать? Вы меня слышите? Я, скажем так, передаю энергию каждому, кто уже проснулся. Она нам сегодня пригодится. Впереди целостная среда. Да, мы будем проводить ее вместе, будем проводить ее классно. Что у нас в планах на этот день? Рассказываю, удачный созвон в этом часе случится обязательно. Будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Гороскоп, конечно, хиты, новости. Все это совсем-совсем скоро. Доминик Файк, Baby Doll, прозвучит этим утром. Каш-каш, также послушаем Fight Back with Love Tonight. Ну и открывает этот день Дракула, Тэм Импала и Джани. Делай громче. Летим в это утро.
0: Крутой подъем.

0: крутой подъем.
1: Новые хроники Нарнии. Вышел первый трейлер. Режиссером экранизации выступила оскароносная Грета Гервиг. Будущий фильм основан на книге с подзаголовком «Племянник чародея», которая рассказывает о возникновении волшебного мира Нарнии. Роль мудрого льва Аслана исполнит Мэрил Стрип, а белой колдуньи Эмма Маки. Также в каст вошли Дэниел Крейг, Денис Гофф и другие звезды. Ну вот, 12 февраля уже состоится премьера. Помню, как совсем малышом я смотрел первые фильмы. О, «Хроники Нарнии» было, ну, захватывающе. Интересно, получится ли в этот раз повторить успех у нового каста актеров и у режиссера? Я уверен, все сложится как нужно. Рианна впереди, «Spoiled Umbrella», также «Rise Slow», послушаем «Kimo Sounds», никуда не уходи.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Супер стильная вещь от Карлита и Софи Такер. Манхэттен, Европе Плюс, 5:20 в Москве. Мы движемся к гороскопу. До этого лирика успеем послушать аутентичную. И Gravity прозвучит All Things Break.

Послушаем советы Вселенной на сегодня. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны. Откровенность поможет вам решить любые вопросы в вашу пользу. Тельцы, сегодня точно стоит поставить свои интересы на первое место. Близнецы, удачный день для решения бюрократических задач. Раки, перед вами открыты многие пути, вам просто надо выбрать хотя бы один. Львы, вам кто-то пойдет навстречу или предложит скидку. Девы, эмоциональный подъем будет сопровождать вас с самого утра. Весы, сидеть и ждать у моря погоды сегодня бесполезно, действуйте. Скорпионам получится вынести массу важных уроков на будущее. Стрельцы, можно посоветовать вам лишь одно – меньше себя накручивать. Козероги, какая-то запутанная ситуация станет такой же ясной, как день. Водолеи, вам захочется пренебречь своими обязанностями, но не поддавайтесь этим порывам. Рыбы, ваша личная жизнь сегодня вас очень порадует. Вот что говорит нам Вселенная. Удачный созвон впереди. Хьюджил, Френч Монтан и Дэвид Гетто. Успеем послушать Shine. Также Bones от Imagine Dragons прозвучит прямо сейчас.

Дэвид Гетта здесь, на радио номер один в России, 5:35 в Москве. Ну что, попытаемся подарить подарочки кому-то из наших слушателей, да? Но только хотя бы одна цифра должна совпасть в конце из последних трех у ваших номеров телефонов. 7456565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, поболтаем и сравним ваши номера. 7456565, код Москвы 495. Жду звонков.

0: два классных шопера от Европы Плюс у меня имеются. Посмотрим, удастся ли мне их сегодня вручить нашим слушателям или не удастся. С нами на связи Александр. Саш, привет тебе.
1: Привет, привет, Европа Плюс.
0: Значит, а что, 14 октября на календаре, уже полмесяца прошло осеннего. Осенний же? Ну да, осенний. Еще вот осталось примерно столько же. Какие планы на вторую половину октября? Рассказывай, Саш.
1: А какие планы? Работа, работа.
0: Работа, а может...
1: Дом, работа.
0: Какая-то некая встреча, поездка, что-то, отдых какой-то, я не знаю. Или это так, все планируется по мере поступления выходных, да?
1: Да, как поступают выходные.
0: Понимаю, да, хорошо. А вот, знаешь, а что должно случиться, чтобы вот выходные вот на этой неделе у тебя идеальными произошли? Скажи, пожалуйста.
1: В эту выходную...

0: Я вообще прям совпало, у меня плавающий график 4-2, и прям суббота, воскресенье с семьей.
1: Замечательно.
0: У меня выпали выходные.
1: О, шикарно, удачи. Шикарно, красота. Ну вот, пожалуйста, прекрасные выходные, Саш. Ну хорошо, спасибо с нами, еще Наташа здесь.

0: вот идеальный выходной, опиши, пожалуйста, свой. Что там должно случиться?
1: Я была бы счастлива, если выходной бы случился летом. Ага,
0: вот так вот, ничего себе. То есть выходные не так часто выпадают на твой график, что
1: выпадают,
0: ли?
1: Выпадают, но лето не часто.
0: Ну, лето, это правда. А, я понял, тебе нужно, чтобы погода была хорошая, да?
1: Да, тоже.
0: Понимаю. Ну, еще не знаю, как там у нас с прогнозом погоды, но я уверен, солнце еще не раз выглянет, согреет. Вот в столице, по крайней мере, смотришь в окошко, и уже все, уже вот золотая листва, уже понимаешь, о чем Александр Сергеевич Пушкин-то писал в свое время, наслаждаешься. Поэтому хорошая погода тоже еще не раз нас посетит. Ребят, ну что, будем сравнивать ваши последние цифры номеров телефонов. Вы готовы?
1: Да.
0: All right. Саш, мы с тебя начнем. Ты первый дозвонился. Давай последнюю цифру своего номера. Что там?
2: 9.
0: Так, Наташ, у тебя?
1: 9.
0: Да ладно. Вот так вот.
3: Отлично.
0: Вот, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, первая цифра, сразу попадание. Ну, это шикарно. Вот это что? Это знак, что, ну, вторая половина октября должна пройти необычно, шикарно, с победами, с подарками. Ребят, шопер от Европа Плюс для вас, эти аплодисменты тоже.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам. Желаю, собственно говоря, суперской половины октября, да и осени в целом. Пускай все складывается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Пока.
2: Пока-пока.
0: Больше хитов впереди. Несса Барретт. Послушаем прямо сейчас. Dine on the Inside. Делай громче. Летим вперед.
4: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачи.

Совершенно потрясающая нас бара от ее Dying on the Inside на радио номер один в России. 5:49 в Москве. Движемся к финалу этого часа. Арианна нас ждет на горизонте. Don't Stop the Music сразу после моей Мишель. Иногда.

0: Заберите карту от Тельчин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
2: Это более 2,5 миллионов друзей.
3: Привет, мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс».
4: Подпишись!
5: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
5: договорить здесь.
2: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе. Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Мама Маркус Сариан, Don't Stop the Music. Здесь на Европе Плюс. Совету будем следовать. Музыка останавливаться не будет. Больше хитов, больше классного звука в следующем часе на Европе Плюс.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток Урбан. То, что хочется слушать.

0: 12+.ру или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть часов утра в Москве. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша. Доброе утро всем. Пока мы тут с тобой сидим, климатологи начали делать прогнозы на предстоящую зиму.
2: Ну, конечно.
3: Да, в Российской академии наук сообщили о том, что предстоящая зима в Центральной России будет теплой и даже, возможно, бесснежной. Да, на погоде скажутся температурные аномалии в Тихом океане, из-за них снегопады станут кратковременными, а сам снег будет быстро таять. Если раньше климатическая зима стартовала в ноябре, то теперь даже в декабре вероятность увидеть сугробы составляет, ну, примерно 50 на 50. Новогодние оттепели, по словам ученых, становятся климатической нормой. Напомню, ранее синоптики советовали не ждать снега в столичном регионе раньше начала ноября.
2: Какой ужас. Но если хоть в ноябре... Да ладно уж, в ноябре, ну, в декабре, Новый год без снега.
3: Да подожди, Миш, еще может все измениться. Эти климатологи, они, знаешь...
2: Паш, ну, позвони туда.
3: Напрогнозировали, а потом перепрогнозируют.
2: Накажи их все. Пускай они исправят это все.
3: Ладно, ладно. Смотри, еще одна новость есть. Так. Названа специальность, спрос на которую вырос больше, чем в два раза. Да, РИА Новости сообщает, что в третьем квартале этого года почти в 2.5 раза вырос спрос на работников кухни. Это если сравнивать с прошлым годом. На сегодняшний день работодатели предлагают сотрудникам за такую работу в среднем 5 500 рублей за смену. Помимо этого, больше чем в 2 раза вырос спрос на упаковщиков. Им предлагают уже 7 600 рублей. Также пользуются спросом продавцы. Кроме того, рынку по-прежнему не хватает курьеров и сборщиков мебели.
2: Интересно, а я думал, что готовить сложнее, чем упаковывать.
3: Так подожди, работник кухни — это не тот, кто готовит.
2: А кто? Кто убирает?
3: Да кто помогает, наверное, там вот, знаешь, такие.
2: Помогает.
3: Вот,
2: так это еще легче.
3: Помидорки нарезать, вот это огурчики накромсать. Ну, что-то такое.
2: Я понял. Я, кстати, в последнее время все меньше готовлю, Паш, все время заказываю. Надо приучаться обратно. Потому что я стараюсь здоровое питание сейчас вернуть.
3: Здоровое питание.
2: Вот сам буду готовить и деньги не буду тратить. Ни на каких упаковщиков там, поваров. Я сам буду себе хозяин.
3: Молодец, Миша. Молодец. Тем временем, лучшие города для построения карьеры назвали россияне. Так. Если верить данным свежего опроса, то в первую пятерку попали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень и Екатеринбург. При этом девушки называют столицу лучшим городом для карьеры чаще мужчины. 70% против 63%. Следом идут Краснодар, Владивосток и Набережные Челны. При этом сложнее всего сейчас построить карьеру в Ульяновске. Свой город считают подходящим для роста в должности и в уровне дохода лишь 14% жителей. В Волгограде и Липецке таких 17%, в Тольятти 19%, а в Оренбурге 20%.
2: Да, но мне кажется, Паш, нужно просто стремиться.
3: Конечно.
2: Вот где бы ты ни находился, надо идти вперед. Понимаю, что не во всех городах есть возможности, но...
3: Не все сразу.
2: Конечно, можно приехать отучиться, набраться опыта, вернуться, построить свою империю, да, в любой отрасли. Так что, ну...
3: Согласен.
2: Даже в Ульяновске прекрасный город.
3: А какую империю мы построим прямо сейчас,
2: империю,
3: Миша?
2: Империю хитов на Европе.
3: Так, что там?
2: Рассказываю. Divac, Slowdown сразу после. Pascal, Let It Blow, Leonie, Friendships. А прямо сейчас Mr. Know-It-All от Teddy Swims в крутом подъеме на Европе+. Плюс.
1: Крутой подъем.
0: На Европе+. Плюс.

0: Divox, Slow Down, Guess I'm Thinking. Здесь, на радио номер один в России, мы движемся вперед. Больше китов, больше музыки. Этим утром в твоих динамиках делай громче. Поднимайся, заваривай кофеек. И все, встречаем эту среду на Европе. Плюс Logic, Wrecking Ball Man. Впереди Broken People. Сразу после Апати, Розе и Бруно Марс.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.
3: And no.

0: эмоциональная совместная работа от Лоджика и Рагенболмена. Ну, он, собственно, по-другому-то петь и не умеет. Всегда надрыв. Здесь на Европе Плюс только хиты. Мы летим в сторону гороскопа. Звезды нам расскажут, как прожить эту среду сразу после Боба Синклара, Low Generation и Take Me There. Успеет прозвучать, да, и никуда не уходя.
1: Европа Плюс. If you don't like something,

Советы вселенной на этот день. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, откровенность поможет вам решить любые вопросы в вашу пользу. Тельцы, сегодня точно стоит поставить свои интересы на первое место. Близнецы, удачный день для решения бюрократических задач. Раки, перед вами открыты многие пути, вам просто надо выбрать хотя бы один. Львы, вам кто-то пойдет навстречу или предложит скидку. Девы, эмоциональный подъем будет сопровождать вас с самого утра. Весы, сидеть и ждать у моря погоды сегодня бесполезно, действуйте. Скорпионы, получится вынести массу важных уроков на будущее. Стрельцы, можно посоветовать вам лишь одно, меньше себя накручивать. Козероги, какая-то запутанная ситуация станет такой же ясной, как день. Водолеи, вам захочется пренебречь своими обязанностями, но не поддавайтесь этим порывам. Рыбы!

Move Like an Animal, God Size. Здесь на Европе Плюс, 6.35 в Москве. Время для музагруза. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, поиграем. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя здесь.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Будем стараться сегодня Антону подарить подарок. Антон, привет тебе.
2: Приветствую, приветствую.
1: Значит, ну что, 14 октября на календаре. Как у тебя первая половина октября прошла? Рассказывай.
2: Работа, ну, у меня тут собаки.
1: Собаки.
2: Собака,
1: о, красота.
2: Собака, ты... собака.
1: Собака одна, да? Угу. Хорошо.
2: Ну, честно, одна, конечно. Каждое утро я просто гуляю, слушаю вас.
1: Шикарно. Замечательно. А что за порода?
2: Бигль.
1: Еще раз?
2: Девочка. Бигль.
1: А, бигль, девочка. Красота. Какая красота. Я вот, честно, у меня кот Мейн-кун. Вот он, я просыпаюсь, он лежит себе, храпит на кровати. И я знаю, что собака — это ответственность. То есть нужно вставать рано, гулять. То есть, ну, это прям полноценный член семьи, который требует внимания. Вот, ну...
2: Мы обоюдно с ней гуляем.
1: А, вот так вот. Я понял. Ну, на самом деле, это же прекрасно. Это замечательно, Антон. Ну, шикарно, когда вот так вот. Потому что мой кот иногда, как будто у него нет ощущения, что он обоюдно со мной живет. Иногда он хочет, чтобы я выселился с квартиры поскорее. Как бы, знаешь, у него такой взгляд. Я иногда думаю, да ладно, что же я тебе сделал. Ну, хорошо. Антон, мы что будем делать сегодня? Все просто. Я, значит, привожу факт один. Если отгадаешь, о какой исполнительнице, о какой певице этот факт, то классная термокружка от Европа Плюс тебе отправится прямо в руки. Ты готов?
2: Готов.
1: Супер. Факт следующий. Значит, в 2025 году, то есть, ну вот-вот, ну не так давно это произошло, эта певица собрала более 2 миллионов зрителей на одном бесплатном концерте в Бразилии. О какой певице идет речь? Вариант 1. Мадонна. А может быть, это Леди Гага? Кто из этих девчонок в 2025 году?
2: Я обоих уважаю, но я думаю, что все-таки это Мадонна.
1: Все-таки Мадонна. Угу, хорошо. Ну, я согласен. Я тоже обоих уважаю, на самом деле. Обе певицы достаточно, ну, такие культовые. У них обеих огромное количество фанатов. На концерте одной из них я даже был с нашими слушателями. И это было... Да, это было просто невероятно феерия. В общем, так, твой ответ — Мадонна. Я его принимаю?
2: Да, Мадонна. Да.
1: И это... К сожалению, нет, Антон. К сожалению, нет. 2 миллиона зрителей, даже больше. 2,1 миллиона, по данным книги рекордов Гиннесса, посетило столько человек. Концерт Леди Гаги состоялся. Но дело в том, что ты практически был прав. Годом ранее Мадонна собрала около 1,5 миллиона человек. Чуть больше, 1,6. И вот потом в 2025-м...

0: Ну, красота.
1: И как бы неприятно даже пообщаться.
0: Конечно.
1: Как ты сразу позвонил. Спасибо
0: ну, большое. Замечательно. Спасибо тебе. Благодарю. Эти аплодисменты для тебя. Спасибо большое. Чудесного дня. Чудесного дня желаем. И еще ждем тебя здесь, в крутом подъеме.
1: Спасибо.
0: Больше хитов впереди. Джонас Блу появится прямо сейчас с треком Girl. Делай громче. Летим вперед.
2: Крутой подъем на Европе Плюс.

0: Jonas Blue и трек Girl на радио номер один в России. Только что посмотрел муд-видео под эту песню на экране. Совершенно потрясающая девушка едет в кабриолете, и закат, или, может быть, это рассвет, я не понимаю. Но, в общем, выглядит красиво. В любом случае, больше хитов, больше музыки на Европе Плюс. Впереди Миша Зайцев, меня зовут Калагера, и Пасси успеем послушать Face Lamer. Также Goodbye, Зиверт прозвучит. Ну и бригаду ожидаем здесь уже совсем-совсем скоро. Никуда не уходим.
1: Реклама. ОККО представляет.
2: 3 недели состава гонит с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
1: Главный сериал года в ОККО.
3: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
4: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
5: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Urban.
5: I've been a throw up the sex in a
4: K-pop. Rock. Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Фейс Ламар, Каладжеро и Паси здесь на Европе Плюс. Бригада У уже рядом со мной, ребята. Доброе утро.
1: Доброе утро, Миш.
2: Привет.
0: Рад вас видеть.
1: Ты сегодня такой свежий, юный.
0: Я побрился, да, теперь мне 13 лет.
2: Да, нормально.
0: А вы выглядите шикарно, как всегда.
1: А вы...
2: Спасибо, всего-то побрилась, Вики.
1: Да.
0: Классного дня вам.
2: Обработаем и тебе. Пока.
0: Спасибо.
2: Начинаем бригаду.
3: europaplus.ru 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
4: Поток Light. Твой музыкальный вайб.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Европа намерена ужесточить визовый режим в отношении россиян. Дополнительную плату за детские тарифы в такси могут отменить. И необычное блюдо набирает популярность в России. Далее подробности. Европа намерена ужесточить визовый режим в отношении россиян. Вопрос в Совете ЕС будет обсуждаться уже сегодня. Основным предметом дискуссии станет возможное внедрение для россиян виз с ограниченным территориальным действием. Они позволяют туристам пребывать только в строго определенных странах. Кроме того, Еврокомиссия планирует ужесточить правила въезда для сотен тысяч россиян, которые посещают Евросоюз как туристы. Среди целей ЕС не пустить 650 тысяч ветеранов СВО, за это активно выступает Польша, Эстония и Швеция. Напомню, что 29 стран Шенгена, не из 29 стран Шенгена 12 уже не выдают визы россиянам. Тем временем МИД России вызвал посла Бельгии в Москве по поводу антироссийской риторики Брюсселя. На Смоленской площади дипломату заявили, что Москва отвергает необоснованные утверждения о якобы угрозах со стороны России. В ведомстве отметили, что такие высказывания ведут к эскалации и раскручиванию конфронтации, которая может выйти из-под контроля. В министерстве призвали Брюссель оценить последствия таких заявлений и снизить накал антироссийской риторики. Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. К другим событиям. Дополнительную плату за детские тарифы в такси могут отменить уже до конца года. Как сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом, такой закон призван закрепить новые правила и обеспечить доступность поездок для семей на всей территории страны. Министр назвал существующую систему наценок «болезненной историей». Сейчас ведомство совместно с компанией «Яндекс» проводит эксперимент, цель которого – найти техническое и экономическое решение, которое позволит полностью избавиться от наценок. Продажи роллов без рыбы выросли больше, чем в два раза. Эксперты связывают такую тенденцию с ценовой доступностью и желанием попробовать новые сочетания. Почти в два раза чаще россияне стали заказывать и классические варианты с рыбой и морепродуктами. При этом соотечественники стали чаще выбирать роллы с курицей, авокадо, огурцом и сыром. В завершении выпуска курса Центробанка доллар сдулся 83 рубля 87 копеек. Евро тоже похудел 93 рубля 77 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У.

0: 7:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс. Начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет.
0: Хотелось бы начать с классики сегодняшний эфир. А я когда в Египет поеду? А?
1: Ну, это я не знаю, ты там сам решай.
0: Ты не знаешь, я тоже не знаю. А если поеду, то наверняка за свои деньги, в отличие от некоторых. Но
1: да.
0: Это я даже не про тебя, но ты-то понятно. А как без,

0: сопровождения.
1: Про Артура?
2: Я про Артура. Почему он? Ведущий вечернего шоу. Но это мы к чему? У нас лайфтур намечается, на который уже можно присылать заявки на сайте europlus.ru, а лайфтур посвящен Шакире. Не только Шакире, а ее выступлению, шикарному концерту прямо у великих пирамид Гизы.
1: Выглядит это потрясающе,
2: да,
1: честно.
2: Да.
1: Обязательно заполняйте, вместе поедем, потусим.
2: Да, летит Вики, Артур, ведущий вечернего шоу.
1: Вы целых 10 человек.
2: 10 победителей, круто. Ждем заявки и обязательно иметь загранпаспорт действующий.
1: Обязательно.
2: Ну а прямо сейчас движемся в сторону бригады Music Awards. Бригада!
3: Партнер проекта «Месяц московской промышленности» АНО «Моспром».

0: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 7 часов 8 минут в Москве, Вики.
2: Да.
1: Я говорю «А», ты говоришь
2: «Б».
1: Я говорю «А». Да, тухлая игра получилась.
2: А что должно было сказать?
1: Шер.
2: А.
1: Шер. Видишь, как надо играть? Шер. День рождения отмечает сегодня Ашер. Да, поэтому сегодня номинация звучит так: счастье, здоровье. И слушаем только Ашера. Первый трек Without You.

0: A второй трек Love in this club. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за Ашера.
0: А победителя. Трек мы послушаем в эфире. Трек победитель, да.

0: это аудиошоу с бригадой на Европе Плюс. 7.1 с Москвы. Вики, пожалуйста, с днем рождения, Ашер, тебе еще раз.
1: Спасибо, спасибо.
0: Достань этот конвертик, пожалуйста.
1: Давай, достаю, вскрываю его.
0: Доставай купюры.
1: Угу, достала.
0: И 62% сегодня у трека победителя, и это трек Without You. Yeah! Потом еще Дэвид Гетта постарался. Внимание.

Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Meet Me in the Dark — это Ава в бригаде У на Европе Плюс. 7.17 в Москве. Заметила, что трек от Авы всегда практически звучит перед Вики Ньюс?
1: Да.
0: Чтобы всегда была Ава Вики Ньюс.
1: Наверное.
0: Да, да. Что будет дальше?
1: Будет все очень хорошо. Во-первых, новая киношка нас ждет. И такая прям легендарная и любимая. Ну, я надеюсь, у тебя любимая. Если у тебя сердце есть, то любимая.
0: Не, ну если она была снята давно, и это было очень круто, то я даже не уверен, буду ли я счастлив, что будет снимать продолжение.
1: Будешь, конечно.
0: Буду, ладно, хорошо, это правильный ответ?
1: Да, будешь.
0: Хорошо,
1: будешь.
0: Подождем, впереди Вики Ньюс, который мы все очень сильно ждем в бригаде У на Европе+.

0: это Шакира и Burna Boy, Бригаде У на Европе Плюс. Шакира уже скоро выступит у пирамид Гизы. И кто-то из вас отправится
1: для
0: на концерт в рамках лайв-тура.
1: Мне приятно, потому что для нас.
0: Да-да, начинай, Вики.
1: Начинаем.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: Ну, начнем с хороших новостей, особенно для жителей района Квинс в Нью-Йорке. Они радуются, потому что у них там появилась улица Человека-паука. Прикольно, да? А табличка...
0: Вспоминая все фильмы Марвел, там обычно, ну, там какие-то битвы супергероев и суперзлодеев происходят.
1: Нет.
0: Ну, и от улиц мало чего остается.
1: Ну, нет, все хорошо.
0: Все хорошо.
1: Да, ага. Табличка с названием появилась недалеко от дома номер 20, в котором Питер Паркер жил с тетей Мэй в комиксе 1989 года. И, как говорит местный депутат района, Питер Паркер не миллиардер, живущий в небоскребе. Он не инопланетянин, спустившийся из космоса. Он обычный парень из Квинса, у которого есть домашние задания, счета.
0: Ага.
1: Мы понимаем, да? Налочка платит. Который нужно оплачивать семейные проблемы. Тысячи причин сказать, что сегодня он не может никому помочь, а он все равно помогает.
0: Вот. Хорошие слова.
1: Хорошие слова, да.
0: Это не какой-то там ваш дом Шерлока Холмса в Лондоне.

0: как бы Квинс. Вот, приезжайте к нам, ребята.
1: Роднулечка. Ну, приятно, я бы хотела жить на улице Человека-паука.
0: Ну, с одной стороны, безопасно, с другой стороны, не очень.
1: Ну, звучит круто.
0: Ну, звучит круто.
1: Ну, или кого бы ты выбрал? Улицу кого?
0: Сезам.
1: Ну, кстати, да.
0: Тоже весело.
1: Эх. Зелебоба, зелебоба.
0: Я бы выбрал улицу, на которой живет Тед Лассо.
1: О, круто.
0: Всегда есть какая-то моральная поддержка. И,
1: ну, там есть кто-то, у кого более густые усы. Ты не боишься?
0: Да нет, я уже смирился с этим.
1: Смирился? Ну ладно.
0: Что я где-то так.
1: Ну хорошо.
0: Сбоку буду.
1: Так, перемещаемся к новому фильму. Опубликован первый трейлер новых хроник Нарнии. Ну скажи, ты любил хроники Нарнии?
0: Ты знаешь, да, я довольно поздно их посмотрел.
1: Да?
0: Ну да, я впервые их посмотрел, думаю, лет 6 назад.
1: Настолько поздно?
0: Ну, не так уж и поздно. Наверняка нас слушают те, кто вообще не смотрел.
1: Да, посмотрите обязательно. Это прям классная история, такая фантастическая. Фильм носит название «Нарния. Племянник чародея». Ага. Там у нас новые герои. Ага. Но там появится Дэниел Крейг.
0: Дэниел Крейг?
1: В одной из ролей. Там есть детишки еще пока, молодые актеры.
0: Спутал с Крейгом Дэвидом. Актер пошел, молодец.
1: Нет, Дэниел Крейг, да. И я увидела в составе Мэрил Стрип. Знаешь, что он там делает? Она озвучивает льва.
0: Как неожиданно.
1: Да, неожиданно.
0: Льва, не львицу. Льва.
1: Льва. Ну там же лев, помнишь?
0: Да, помню.
1: Вот он. Премьера состоится 12 февраля 2027 года. Очень ждем.
0: Какие удивительные способности голосовых связок. Мэрил Стрип. Львица. Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на среду, 14 октября.
1: Умный, откровенность поможет вам решить любые вопросы в вашу пользу.
0: Тельцы, сегодня точно стоит поставить свои интересы на первое место.
1: Близнецы, удачный день для решения бюрократических задач.
0: Раки, перед вами открыты многие пути, вам просто надо выбрать хотя бы один.
1: Львы, вам кто-то пойдет навстречу или предложит скидку.
0: Девы, эмоциональный подъем у нас будет сопровождать с самого утра.
1: Хорошо. Весы, сидеть и ждать у моря погоды сегодня бесполезно. Действуйте.
0: Скорпионы, получится вынести массу важных уроков на будущее.
1: Стрельцы, можно посоветовать вам лишь одно. Меньше себя накручивать.
0: Козероги, какая-то запутанная ситуация станет такой же ясной, как день.
1: Водолеи, вам захочется пренебречь своими обязанностями, но не поддавайтесь этим порывам.
0: Рыбы, ваша личная жизнь сегодня вас очень порадует.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Гергерт и Зиверт, бригаде У на Европе плюс 7:36 в Москве. Мы продвигаемся. Буквально сквозь джунгли.
1: Да, впереди первая мысль играет сегодня Вэл. Я подготовила уже 5 фразочек.
0: Это хорошо, это в рамках правил первой мысли.
1: Я подготовила подарочек. На всякий случай.
0: Не обидно будет? Вот подготовить, а вдруг не выиграет кто-то.
1: Тебе будет обидно, конечно.
0: А, так мы договорили.
1: Ага.
0: Ну давайте, давайте победим, а? Как вам такое? А?
1: Давай.
0: Да? Нужно начинать день с маленькой, а может даже большой победы. Впереди первая мысль.
1: Звоните.
2: 7-4-5.
3: 6-5. 6-5.

0: 7.42 в Москве. Первая мысль бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Привет.
2: Привет.
0: Как тебя зовут?
1: Леночка.
0: Леночка, очень хорошо ты зашла в первую мысль, Леночка. Лен, ты откуда?
1: Минеральные воды,
2: хорошо.
0: Прекрасно. Леночка, есть у тебя любимый напиток?
1: Любимый напиток?
2: Скажи, да. Минеральные воды.
0: Да, ну есть так есть, хорошо. Нам подробности не нужны были. Лен, мы сегодня с тобой играем в первую мысль в одной команде, в одной упряжке, я бы сказал. Я сейчас убегу, Вики все расскажет, но, Вики, чем будешь возвращать?
2: Ну вот скоро у нас ноябрь, да?
0: Такой
2: немножко самый темный месяц.
0: Ну, немножко
2: надо
0: темного.
2: Морально готовиться к этому.
0: Угу.
2: Подготовимся.
0: А, будешь готовить?
2: Подготовить, да.
0: Хорошо. Лена, удачи.
2: Лена, Леночка, у меня 5 фразочек. Они не закончены. Твоя задача — придумать им окончание. Потом вернется Вэл, то же самое сделает. И если где-то совпадете, с меня подарок, хорошо?
1: Отлично.
2: Пробуем. Зовите меня всегда на...
1: На звук.
2: На звук, хорошо. Старший.
1: Брат.
2: Брат, угу. Колесо.
1: Обозрение.
2: Чудесно. Магазин, специализирующийся на продаже...
1: товаров.
2: Угу. Ну и последнее. Если верить слухам, он...
1: Он клёвый.
2: Вот эти слухи. Возвращаем Вэлла.
3: Нету, настроения нету, сил нету, отдыха нету. Да что я вообще на этой планете делаю?
0: Классно. Доброе утро тем, кто только включил Европа Плюс. С целью подзарядиться хорошим настроением.
2: Мы же знаем, что, знаешь, вместе пережидать — это легче.
0: Переживать.
2: Пережидать темное время.
0: Ну что, продолжим дело Лены?
2: Давай. Зовите меня всегда
0: на вечеринке.
2: Нет, на звук.

0: А, на звук.
1: Ну, мы тебя и позвали на звук. Старший.
0: Брат?
1: Да. А как же старший сотрудник, а как же старший консультант?
0: Да и в конце концов старшая сестра.
1: Старшая сестра.
0: Так, Лена, ну хорошо.

0: негодяй.
1: Нет. У Лены в окружении приятные люди. Клевый.
0: А, он клевый.
1: Ага.
0: Лен, но двойное совпадение есть. Лови подарок.
2: Ура!
3: Маленькая колонка.
4: Для больших хитов Европы!
0: Лена, ой, прости, Леночка, поздравляем с колоночкой.
2: Спасибо.
0: Тебе чудесного дня, и минеральным водам передавай огромный привет и звони еще. Счастливо. Пока.
2: Пока.

0: Ого! Ого, неожиданно попал, как You're Gonna Want Me. Это Тига в бригаде У на Европе Плюс. Отличный. 7.49 в Москве, у нас впереди саундчек, в котором вспоминаем русский язык. Точнее, слова из русского языка, в частности, те, которые вызывают, ну, по какой-то причине необъяснимую у вас улыбку. Что, стыдно рассказывать? Ладно, я расскажу.
1: Не, ну я могу рассказать.
0: Уверена?
1: Ну, могу.
0: Это... Ну, разделит нашу жизнь на до и после.
1: Но связано с гороскопом. Каждый раз, когда у нас в гороскопе есть фраза «боритесь с рутиной»,
0: то лучше сделать паузу.
1: Мы все время с Валом стараемся сделать паузу, потому что всегда смешно.
0: Да, да. Ну, меня кулебяка веселит. Расскажите.
1: Вы знаете, кулебяка — смешное слово, очень уютное. Как будто... Какой-то такой.
0: Шутка, колесом выкатился, посмотрел на тебя, выкатился.
1: Вот, кстати, мой папа танцует, тут что-то, какое-то движение, как будто как кулебяка можно было бы назвать.
0: Очень хорошее сравнение. Ребята, расскажите о словах, которые вас почему-то веселят.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы. Бригада!

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте».
3: Кроме «Лента эконом».
2: Цены на минимум. Выгода на максимум.
4: В «Ленте».
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
9: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
11: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
12: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
15: europaplus.ru.
16: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3 check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о словах и словосочетаниях, которые вызывают у вас неподдельную улыбочку.
4: Слушаем.
3: Внимание.
5: Доброе утро всем. А меня вот всегда веселит, когда по радио в рекламе говорят «финансовые возможности и риски». Финансовые и риски.
4: Финансовые риски.
3: Спасибо за новый взгляд на нашу рекламу. Ладно, дальше.
6: Доброе утро, Европа Плюс. А меня всегда веселит название выпечки «Ромовая баба».
3: Да.
6: И еще пирожки такие маленькие, посекунчики.
4: Да, это
6: вроде
4: смешно,
6: так называется. Uh-huh.
3: Да, есть ощущение, что
6: смешно.
3: Это участники какой-то очень веселой и очень закрытой вечеринки. «Ромовая баба», «Посекунчики», «Кулебяк» там будет тоже. Ну и финальное.
7: Доброе утро, Европа Плюс. Наверное, классика «Чай с рулетом». И как-то папа мужа стоял и так серьезно-серьезно сказал: «А налей-ка мне сачка».
3: Спасибо.

0: Enemy, это артист живого завтрака 2026. Mm-hmm. Богдан Медведь, бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции.

0: 31 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Старшеклассникам уменьшит количество внеурочных занятий. Россияне стали меньше пить. И полотно Черчилля пустят с молотка. Далее подробности. Минпросвещение пообещало снизить объем внеурочных занятий для старшеклассников. В проекте обновления федеральной образовательной программы говорится о том, что количество часов будет уменьшено с 700 до 680. Согласно документу, каждая школа самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности. В нем определяются направления занятий, способы их организации и общее количество часов, отведенных на такую работу. Но превышение предельной нормы по часам недопустимо. Напомню, новые стандарты вступят в силу 1 сентября 2027 года. Россияне стали меньше пить. За последние 12 месяцев потребление алкоголя на душу населения снизилось 7,47 литра в год. РИА Новости сообщает о том, что в Москве потребление спиртного находится на еще более низком уровне. Это примерно 4,5 литра на каждого жителя за год. По словам экспертов, таких результатов удалось добиться в том числе за счет федеральных и региональных программ, которые направлены на пропаганду здорового образа жизни. Новую схему начали использовать цифровые мошенники. На этот раз они звонят жертве, представляются сотрудниками сотовых операторов и предлагают сохранить текущую стоимость мобильного тарифа, пугая граждан предстоящим повышением цен. ТАСС сообщает о том, что жертве предлагают подтвердить подключение выгодных условий кодом из СМС. На самом деле, таким образом преступники получают доступ к личному кабинету абонента и затем могут попытаться проникнуть в другие сервисы, привязанные к этому номеру. Будьте бдительны. Картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля с лилией выставят на аукционе «Кристис» в Лондоне. Работу оценивают в полмиллиона долларов. На полотне изображена красная амарилис, известная также как мартовская лилия, цветущая в горшке на столе на темном фоне. Черчилль стал рисовать в 40 лет и за свою жизнь написал около 500 картин. Самая дорогая из его работ – единственный пейзаж, созданный во время Второй мировой войны. Башня мечети Кутубия в 21 году ушла с аукциона «Кристис» за 11,5 миллионов долларов. Затем картина находилась в частной коллекции. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 83 рубля 87 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 93 рубля и 77 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас «Бригада У». Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Всем здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Очень рады вас всех. Вот как нам правильно говорить, да? Вот, ну, кто-то нам, может сказать, рады слышать, потому что они нас слышат, да? А мы что, рады?
1: А чувствовать.
0: Рады вас чувствовать?
1: Да, рады чувствовать.
0: Нормально это звучит?
1: Конечно.
0: Да, не провокационно?
1: Нет, конечно.
0: Ну, все, мы рады чувствовать каждого, кто сегодня с нами в компании.
1: А мы чувствуем.
0: Да, да, и хотим заявить во всеуслышание, что сегодня среда, а значит уже еще чуть-чуть, и уже сутки пройдут с момента, как мы записали новый выпуск подкаста «Личка».
1: А вот до сих пор вы не послушали?
0: Да, да.
1: А если послушали, то можете еще посмотреть. На нашем сайте europlus.ru есть разные опции.
0: Мы искренне надеемся, что у вас, ну, много свободного времени. И помним, да, его же... В чем самый кайф подкаста? Его не обязательно привязывать к какому-то времени. Когда удобно, частичку послушали, отложили на завтра. На выходных делать нечего. Хоп, включили, и мы рядом.
1: А, да.
0: Нормально?
1: Да, да.
0: Шикарно. Это все на сайте europlus.ru. Ну, а прямо сейчас давайте-ка еще кое-что разыграем в нашей распаковочке.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди распаковка в бригаде У на Европе+.

0: Baby Doll, это Доминик Файк, Бригаде У на Европе Плюс, 8.07 в Москве. Пока ждем распаковку, будем путешествовать чартером Бригаду У.
1: Куда сегодня летим?
0: Практически в принудительном порядке, но сначала озвучу то, что в чартах в этой стране. Там, значит, в чартах Ваня Дмитриенко, который, кстати, придет к нам в вечернее шоу «Раш» уже в следующий понедельник.
1: На акустику.
0: С ним же в компании Мальбек и Сюзанна. И мы остановимся на имени Мальбек.
1: Давай.
0: Вот эта страна так или иначе связана с тем, что связывает имя Мальбек.
1: Ну, или Испания, или Аргентина?
0: Нет.
1: Не Испания, не Аргентина?
0: Ну, не прям Мальбек, не конкретно.
1: Что такое?
0: Ну, вино, ладно.
1: Франция?
0: Нет.
1: Италия?
0: Нет.
1: Новая Зеландия?
0: Нет.
1: Африка?
0: Нет.
1: ЮАР.
0: Ближе бери.
1: Ближе.
0: Три, четыре. И?
1: Россия?
0: Нет.
1: Грузия?
0: Нет.
1: Ну все, я не знаю, сдаюсь.
0: Правильно, Молдова. Молдова. Там в чартах ребята с треком «Отражение».
2: Чартер Бригады У.
3: Знаешь...

0: Распаковка в бригаде У. Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 8 часов 10 минут в Москве. Распаковка в бригаде У на Европе Плюс начинается. Наша любименькая игрушка проводится в рамках месяца московской промышленности.
2: Здесь у нас интересные вопросы, и мы вручаем прекрасные, классные подарки от столичных производителей.
1: Получается, вне зависимости от сценария. Вопрос только в количестве подарков.
2: Да, да.
1: Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет. Меня зовут Роза. Я из Казани.
2: Роза, здравствуй.
1: Роза, у тебя есть любимый цветок?
3: Роза.
1: Роза,
3: красная.
2: Ой, красиво.
1: А любимый город есть у тебя?
3: Любимый город, да, я родом с Екатеринбурга, вот любимый город пока Екатеринбург.
1: Вот тут неожиданно было, ладно, Роза из Казани. Розочка, прямо сейчас мы зададим тебе один вопрос, один единственный. Ответишь правильно, получишь гору подарков. Согласна?
2: Да, ответишь неправильно, получишь горочку.
1: Да, в любом случае останешься в выигрыше. Роза, удачи, начнем. Скажи, пожалуйста, Роза, 240 – это что? Это количество предприятий пищевой промышленности в столице?
2: Или количество современных предприятий, работающих в особой экономической зоне Технополис Москва?
3: Второй вариант.
2: Второй вариант.
1: Да мы даже спорить не будем. Да, Роза? Да! Уже 240 самых современных компаний работают в Технополис Москва.
2: Здесь разрабатываются и производятся самые передовые продукты в области микроэлектроники, робототехники и других высокотехнологических отраслях.
1: Роза, все запомнила?
3: Да.
1: Теперь повтори, пожалуйста. Да не-не-не-не, все самое важное ты уже сделала, ты правильно ответила на вопрос, мы тебя поздравляем.
2: Каждый день в этой игре подарок разный, и сегодня...
0: Тебе достается... Сумка для путешествий.
1: Роз, ну поздравляем тебя. Сумочки для путешествий будешь и в Казани, и в Екатеринбург. Да? Ну как ты поняла, ты получила главный подарок, произведенный в Москве?
2: Ну еще у нас есть для тебя подарок, даже набор подарков от московской промышленности.
1: Розочка, поздравляем с кучей подарков.
3: Огромное спасибо.
1: Тебе хорошего дня, Казани, передавай привет. Счастливо.
2: Пока.
3: Пока.
0: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info. Распаковка в бригаде У.

0: Это Нептуника, бригаде У на Европе Плюс. 8:16 в Москве. У нас впереди фактовый зал. Это факт. Еще один приятный факт это...
1: Мэр. Давай. Поздравляю.
0: Вылей на меня.
1: Браво, Вэл, браво, мэр.
0: Все.
1: Ну еще рано, подожди, это говорить.
0: Ну спасибо, ты уже это сделала. Но не значит, что не нужно будет повторить через несколько минут.
1: Не-не-не, все, квота.
0: У нас в фактовом зале сегодня светящиеся животные растения. Кое-что красивое нашли. И расскажем здесь бригаде У на Европе Плюс.

0: Chance это Dave и Tems Brigade U на Европе плюс 8:22 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Приступим.
1: Приступим.
2: Фактовый зал. В Бригаде У.
1: Я уже сказала.
0: Ну давай.
1: Ну ладно, браво, вел, браво, мэр.
0: Ну ладно.
1: Ну, мансом тебе, хватит, ладно.
0: Хорошо. Тема светящиеся животные и растения в фактовом зале сегодня.
1: Ну, я расскажу про уникальный фонарик в мире животных. Это такая милая, милая, прекрасная улиточка. Латия ринеритоидес.
0: Испанка? Нет,
1: наверное.
0: Аргентинка?
1: Ну, какая-то, да. Ага. Обитает она исключительно в чистых, быстро текущих ручьях и реках северного острова Новой Зеландии. Mm-hmm. Да, и это единственный в мире известный пресноводный моллюск.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Mm-hmm. В общем, она, мало того, что она красивая.
0: Да, и любит чистоту.
1: Любит чистоту. Она еще светится. И светится она, как правило, когда, ну, чувствует какую-то опасность, знаешь, она тем самым...
0: Ну, чтобы привлечь внимание.
1: Нет, хищник сразу такой, о май гад! Это что за красота?
0: Что за встреча испанки и британца? О май гад!
1: Да, ну, значит, вот эта слизь ее, она светится, приклеивается к этому врагу.
0: О, я вижу фотографию, это ж как будто бы Джокер только что из чана вылез.
1: Практически, да. Суть в том, что она еще оставляет за собой след, в отличие от других светящихся улиток, потому что их много в мире, но вот именно она оставляет за собой светящийся след. Ну, это, кстати, тоже удобно, знаешь, когда у тебя какие-то в паре ссоры, это ему ругаешься с молодым человеком, говоришь, не надо со мной идти. Вот не надо за мной идти.
0: И крошки хлеба посыпаешь.
1: Да. И вот примерно то же самое, оставляешь след красивый с собой.
0: Хорошо. Я расскажу тебе про бухту Москито Бэй.
1: Красиво звучит.
0: Красиво?
1: Там, наверное, много мушкары, нет?
0: Кстати, не знаю, может быть.
1: Москито.
0: Но я расскажу не про верхнюю часть этой бухты, а...
1: Про нижнюю.
0: Эта бухта находится в Пуэрто-Рико, является...
1: Ну, тебя же Леша наш звукореж учил.
0: Пуэрто-Рико!
1: Да, спасибо.
0: Да.
1: Нормально, называй название страны.
0: Круто.
1: Угу.
0: Так вот, вернемся к факту. И вот эта бухта является одним из самых знаменитых примеров светящейся природы. Вики, мне кажется, ну, во-первых, тебе нужно обязательно посмотреть фотографию. Mm-hmm. Я думаю, после просмотра появится еще одна точка на планете, которую ты хочешь посетить. Захочешь?
1: Уже хочу.
0: Вода там наполнена миллионами микроскопических динофлагеллят. Это одноклеточные организмы, способные испускать голубоватый свет при механическом воздействии, любом. Поэтому достаточно взмахнуть веслом на лодочке, провести ручки по воде или проплыть рядом рыбки, и в темноте появится россыпь светящихся вспышек.
1: Очень красиво.
0: Как будто бы... Ну, вспоминай.
1: В фильме «Аватар». Ну, как «Русалочки».
0: О, «Русалочка», да.
1: Как
0: да.
1: «Русалочки». Помнишь, у них было свидание, там вот это... Не помнишь?
0: Это песня такая была?
1: Да, не помнишь?
0: Как-то
1: ну, это краб помогал там, и рыбки, они все создавали атмосферу. И там вот как раз светящийся был планктон такой.
0: Не, я только песню из «Мадагаскара» знаю, «Бегемота». Люблю больших. Ну, ладно, это не об этом. Так вот, особенно эффектно это выглядит в безлунной ночи.

0: когда естественный свет не мешает рассматривать вот это волшебное свечение.
1: Красиво, красиво.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: А я пока посмотрю, как лететь в Пуэрто-Рико.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Trouble, это Flight Facilities, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.30 на Москве. Стоп, голосование фактового зала. Внимание, итоги. Склизкая улитка. Либо волшебный пляж. 64% у победителей сегодня, это я. Спасибо, ребята.
1: Поздравляю.
0: Ну, улиточка, правда, красивая. И мерзкая. А, давай, знаешь как, завтра в фактовом зале поговорим о психологах на одну ночь. О друзьях на один вечер.
1: Я думаю, что это что-то с направлением психологии. Это что значит?
0: Бармены. Бармены. Ну и барчики. Все, что с этим связано. Это будет завтра в фактовом зале, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на среду, 14 октября. Овны. Откровенность поможет вам решить любые вопросы в вашу пользу.
1: Тельцы, сегодня точно стоит поставить свои интересы на первое место.
0: Вики, близнецы, удачный день для решения бюрократических задач. Поздравляю.
1: Спасибо. Раки, перед вами открыты многие пути. Вам просто надо выбрать хотя бы один.
0: Львы, вам кто-то пойдет навстречу или предложит скидку.
1: Девы, эмоциональный подъем будет сопровождать вас с самого утра.
0: Все так. Весы, сидеть и ждать у моря погоды сегодня бесполезно. Действуйте.
1: Скорпионы, получится вынести массу важных уроков на будущее.
0: Стрельцы, можно посоветовать вам лишь одно – меньше себя накручивать.
1: Козероги, какая-то запутанная ситуация станет такой же ясной, как день.
0: Водолеи, вам захочется пренебречь своими обязанностями, но не поддавайтесь этим порывам.
1: Рыбки, ваша личная жизнь сегодня вас очень порадует.

0: Дом Дюю, это Анотер в бригаде Уны. Европе плюс 8.35 в Москве. Вики, кстати, вчера взял и знаешь, что сделал?
1: Что?
0: Ты даже не представляешь. Посмотрел кое-что.
1: Что?
0: Мультик «Удача».
1: О, наконец-таки. Да, ты в первый раз его посмотрел?
0: А, нет, во второй.
1: Уже. Хороший мультик, люблю
0: Отличный
1: его.
0: Отличный мультик, рекомендую.
1: Почему-то мало про него кто знает. Посмотрите, пожалуйста.
0: Ну, поднимите рейтинг.
1: Поднимите рейтинг, да, реально.
0: Анимационной студии, которая это сделала.
1: Ну, он реально неплохой мультик. Очень поучительный. Ты понимаешь, что должны быть в жизни и удача, и неудача.
0: Золотые слова, Вики. Мудрая коллега. У нас впереди Трули Муви. Звоните.

0: Бригада У Пикчерс представляет
1: Трули Муви.
2: Для зрителей 0+.
1: 8.42 в Москве, Трули Муви, Бригаде У на Европе Плюс. Начинается что-то такое взбалмошное настроение.
3: Да, мне тоже хочется какое-то, знаешь, разнообразие.
1: Да, много же кто слушает. И вот параллельно, когда слышит, что кто-то играет в эфире,
3: да.
1: Думает, ну что
3: ну,
1: он
3: все
1: там?
3: Легко, оно ну, всегда
1: да,
3: отгадывается.
1: Ну, ну, пожалуйста, друг, ну вот же правильный ответ. И всегда проще играть, когда ты играешь со стороны. Поэтому, ребята, это вызов. Вы, конечно, его нам не делали, но мы приняли этот вызов, поэтому будем играть сразу со всеми.
3: Да, ваш способ доказать, что вы с легкостью отгадываете Трули Муви.
1: Смотрите, какие правила. Вики сейчас, ну, первую подсказку какая будет, что это будет?
3: А у нас будут мультфильмы.
1: Только мультфильмы.
3: Ну, вы там поймете все.
1: Вики даст подсказки для каждого мультфильма. Вы внутри отвечаете и разгадываете этот мультфильм. И как только все подсказки прозвучат о всех трех мультфильмов, вы одной строчкой пишете название этих мультиков и следом номер телефона.
3: Да, три правильных ответа. Вот кто первый напишет, тот получает приз.
1: А писать нужно на сайт europaplus.ru. Внимание, погнали!
3: Лунная призма.
1: Лунная призма.
3: Лунный жезл. Луна матроски.
1: Так, ну тут понятно.
3: Запомнили.
1: Угу.
3: А что понятно? Ничего не понятно.
1: Ничего не понятно, ладно.
3: Говорящий чайничек. Канделябр. Старинные часы.
1: Да ты прям завалить решила. Дальше.
3: Я сегодня добрая. Цирк. Слоненок. Уши.
1: Пишите, чемпионы. Скоро подведем итоги.

0: Warner и Лорин Бригадиун на Европе Плюс. 8:46 в Москве. Неожиданные итоги Трули Муви. Через
1: Итак,
0: песню.
1: Итак, правильные ответы были. Sailor Moon.
0: Да.
1: Красавица чудовище.
0: Вот тут валились многие.
1: Ну,
0: вот
1: конечно,
0: именно красавица.
1: Да, да, да. Ну и Дамба.
0: Мы, знаешь, кого поздравляем?
1: Кого?
0: Счастливую обладательницу трех букв в имени, ну, если сокращенно. Это Оля. Номер Оли заканчивается на 7297.
1: Поздравляем,
0: Олечка. Олечка, мы тебя поздравляем. Вопреки всем правилам, сразу три правильных ответа дала, за что мы тебе дарим... Давай подарим наш классный свитшот, например.
1: Давай.
0: Оль, мы тебя поздравляем. Ну а впереди у нас саундчек, в котором сегодня вспоминаем слова, которые вызывают неподдельный смех или улыбку. Mm-hmm. Ну или словосочетание.
1: Ну, у меня такое слово «пипитер».
0: О, пупок, кстати, тоже неплохо. Вот, видите?
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо в сообщество Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
5: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors», не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru. Я схожу с ума. Мне
7: надо диван, помаду, телек купить. И стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
9: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
10: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений.

0: Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Three check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 8:55 в Москве. Сегодня в саундчеке вспоминаем слова, которые... Ну, смешные. Ну, лично для вас. Сейчас проверим.
4: Давай.
3: Для нас ли тоже.
5: Доброе утро, Европа Плюс. Меня очень веселят слова «лапсердак» и «куёвдица». Ну, это правда очень смешно.
3: Да верим, верим.
4: Я тоже.
3: Ну, правда.
4: Что это такое?
3: «Лапсердак», что это?
4: Не знаю.
3: Ты знаешь?
4: А второе?
3: Там я даже боюсь произносить.
4: А
3: возможно, я не так услышал. Дальше.
6: А еще всегда веселил плюмбум, тот, который свинец. Вот прям со школы веселило это слово. Плюмбум.
3: Точно, плюмбум.
4: Да.
3: Плюмбум. Как будто, ну, ученый точно в этот момент упал и открыл плюмбум.
4: Ага.
3: Да? Или плюмбум еще выскочить может.
4: Да.
3: Что?
4: Лапсердак это пальто такое удлиненное.
3: Пальто, ну видишь, как хорошо. Дальше.
7: Доброе утро, страна. Доброе утро, бригада У. Меня просто сложило. Я просто очень долго смеялась, когда первый раз мне рассказали, что пузырики в шампанском называются перляж. Перляж. Оу.
3: Оу. Забываем, у нас не только развлекательное, но и образовательное шоу.
4: Да.
3: Перляж.
4: Угу.

0: Ага, дальше.
1: Доброе утро, любимая бригада У. А, у меня неоднозначные эмоции. Вызывает слово пердемонокль. Я даже не знаю, как на него реагировать, но... Ну, пердемонокль.
0: Но в целом ты так и реагируешь, как и положено.
2: Так надо.
0: Потому что пердемонокль — это же нечто, что-то вызывающее удивление. Сильное удивление. Не, это официальный термин.
2: Да.
0: Ну ладно, что ты, правда, я говорю, прочитал же.
2: Хорошо, хорошо.
0: А еще?
3: Доброе утро, ребята. Мне кажется, какое-то смешное такое слово — манишка. Какая-то вот она трусишка, штанишка, манишка. Но при этом как-то манит. Ну, такое словечко.
2: Да. Ну да, как младшая сестра, манишка.
0: Да, так
2: манишка,
0: красиво разобрала.
2: Может, пойдешь?
0: Да, ну что ты, трусишка.
2: Ну что
0: пойдем,
2: ты?
0: Пойдем. Ну и финальная.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Доброе утро, бригада У. История о Джиме. Однажды с подругами они решили встретиться вечером. Место назначили у Дома культуры Родина. И на прощание одна из подруг говорит: встретимся у Родины.
0: Спасибо.

0: Таня Темпа в бригаде У на Европе Плюс. Вики, ты собираешься продолжать или нет?
1: Я собираюсь.
0: Ну все, я с тобой. Всем доброе утро.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе. Минтранс готовит новый дорожный знак. И уникальный детеныш появился в московском зоопарке. Далее подробности. Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе почти на сутки. Гидрометцентр сообщает о том, что сегодня в Москве и области ожидаются проливные дожди. По данным синоптиков, дожди ожидаются в зоне малоподвижного атмосферного фронта. В отдельных районах столицы за день может выпасть до 10 миллиметров осадков. Это примерно 10 литров воды на каждый квадратный метр поверхности. Воздух в городе прогреется не больше, чем до 11 градусов, а по области местами будет 14 тепла. Все это будет сопровождаться ветром, который будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Столичным водителям из-за непогоды сегодня советуют оставить железных коней дома и воспользоваться городским общественным транспортом. Если отказаться от автомобиля сегодня не выйдет, то необходимо быть предельно внимательными. ГИБДД рекомендует увеличить расстояние до впереди идущего автомобиля, а также не совершать резких перестроений. Столичные власти отдельно отметили, что мотосезон в Москве завершен, и призвали владельцев двухколесного транспорта попрощаться с мотоциклами до нового сезона. Тем временем Минтранс готовит новый дорожный знак. До конца года на российских улицах появится знак парковки для многодетных семей. Сейчас чиновники завершают подготовку новой редакции правил дорожного движения. Все согласования и формальности обещают утрясти до конца года. Макет нового знака выбирали при помощи народного голосования. А еще региональным властям в министерстве напомнили о рекомендациях по предоставлению семьям с четырьмя и более детьми возможности бесплатной парковки как минимум двух машин. Детеныш боливийской ночной обезьяны появился на свет в московском зоопарке. Этот вид занесен в Международную красную книгу. По словам гендиректора зоосада Светланы Акуловой, детеныш весит уже больше 300 граммов. Для него сделали особый меховой карман с грелкой, чтобы он мог там отдыхать. В природе боливийская ночная обезьяна живет в Южной Америке, считается самой большой своего рода. Средняя длина тела составляет около 34 сантиметров, а масса порядка 1 с небольшим килограмма. Эти животные хорошо видят в темноте, ведут ночной образ жизни. У них также очень громкий голос, которым они могут мяукать, рычать и даже лаять. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 83 рубля 87 копеек. Евро тоже похудел 93 рубля 77 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 9:03 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
0: Всем чудесного дня. Всем прекрасного дня.
1: Hello.
0: Продуктивного дня. Если есть какие-то задачи, которые нужно выполнить, вы думаете, да что, ну, может, не сегодня, а сегодня. Ребят, сегодня или никогда.
1: Ну, кстати, мне кажется, в среду идеально начинать.
0: Да-да-да. Сегодня или никогда. Не сделайте сегодня, все, забейте. Продержитесь тогда. Если нужно делать, держитесь, не делайте, и потом не приступайте к этому вновь. Ну и если вы понимаете, что все задачи уже выполнены, или хотите начать с одной маленькой, но внушительной победы, идеальный день. Сегодня музызмена.
1: Да, у нас сегодня для вас музызмена. Есть новое музыкальное расследование.
0: Да, наш звукореж Леха, как всегда, как и долгие годы до этого, он долго этим занимается. Он полигамен в своем языке любви музыкальном.
1: Да.
0: И каждую неделю выбирает какой-то трек, изменяет его до неузнаваемости.
1: Вот ваша задача — послушать этот трек и определить, что там было в оригинале. Написать нам на наш сайт europlus.ru имя исполнителя или название песни, свой номер телефона и имя.
0: Внимание, муз измена. Мне очень нравится, как ты пытаешься некрасиво петь, но не получается, все равно.
1: По-моему, получилось отлично.
0: То ли дело, когда просят меня, пытаешься красиво, получается. Как всегда, присылайте свои варианты, кому-то перезвоним, будем разбираться с музызменой в бригаде У на Европе+.

0: Медуза, бригаде Уны и Европе Плюс, 9.07 в Москве. У нас впереди музызмена, но пока еще есть время послушать хит, который снова стал хитом благодаря интернету.
1: Мне нравится, как ты потираешь ручки.
0: Да, потому что, ну, тут целое исследование. Обсуждали и я, и наш звукореж Лёха, ага. И с тобой мы обсуждали, что как будто бы сейчас вот музыкальная территория поделена, да? У взрослого поколения своя музыка, у поколения помладше своя, у самого маленького поколения своя музыка. Периодически, конечно, это может пересекаться где-то,
1: да.
0: Но в целом у каждого своя ниша. Вот, а как будто бы раньше...
1: Не было детской музыки.
0: Была одна территория взрослой музыки.
1: Угу.
0: И очень много видосов снимается именно под этот трек, как ты идешь в свой, ну, например, третий класс в ноябре под дождем с отличным настроением. А какое еще оно может быть, когда играет Eminem и 50 Cent, You Don't Know?
2: Бригада У. Снова хитово.

0: измена в бригаде У.
1: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
2: 9 часов 12 минут в Москве. Музызмена в бригаде У на Европе Плюс. Начинаются наши спасители. Те, кто, в отличие от нас, Вики, умеет разгадывать треки, зрят прямо в корень. Встречайте с нами здесь Камал.
3: Камал, привет.
2: Привет, Камал.
4: Здрасте.
3: Здравствуйте. Здрасте. Откуда у нас?
2: Не-не-не-не-не, Вики, не здравствуйте. Здрасте. Зачем? Ну, это что-то между неофициальным и официальным. Здрасте, Камал. Камал, ты откуда?
4: Здрасте. Я рядом, Махачкала.
3: Махачкала. Привет, Махачкала.
2: Привет, Махачкала. Камал, знакомься. Есть напарница по расследованию музыкальному. Это Катя. Катя, привет.
5: Привет, бригада У.
3: Привет.
2: Катя, а ты откуда?
5: Катя из Тюмени.
2: Тюмень. Из Тюмени. Прекрасно.
5: Да.
2: Камал, Катя, прямо сейчас начнем расследовать, что вы распознали в музызмене сегодня. Но для начала давайте вспомним музызмену. Да. Первые звуки доброго утра.
3: Это 6 утра.
4: Это было страшно.
2: Да,
3: согласен. Даже мне.
2: Камал, как думаешь, что за песня?
4: Ну, сначала мне показалось, что это была моя Мишель. «Зима в сердце».
3: «Зима в сердце».
2: А теперь что думаешь?
4: А теперь я думаю, что это совершенно... Не наш исполнитель, не российский.
2: Ладно.
3: Ну, все-таки можешь поддержать нашего производителя, так сказать.
2: Ну, пусть будет «Моя Мишель, зима в сердце». Пока, да? Там, ну, тоже есть, конечно, вопросы к исполнителю.
4: 50 на 50 у меня сейчас.
2: 50 на 50, хорошо. Катя, а ты что думаешь, что за трек?
5: Я думаю, это «Медуза». I wanna go home, по-моему, как-то так оно.
2: А что именно тебя натолкнуло на эту мысль вот в исполнении трека от Вики? Вот первые вот эти вот, ну...
3: Да, похоже прям.
2: Камал, вот ты послушал Катю, ее... Это звучало убедительно для тебя?
4: Ну, достаточно, да.
2: Слушай, круто.
3: Готов ли ты отказаться от своего варианта или будешь переманивать Катюшу на свою сторону?
2: Кать, может, все-таки на сторону Камала? Все-таки мужчины из Махачкалы уверены в себе на 50%. Нет, Кать, на своем варианте настаиваешь?
5: Нет, «Медуза», я настаиваю, я настойчивая.
2: Камал?
3: Настойчивый Камал.
4: Ну, давайте уступим девочке.
2: Уступим девочке. Итак, и Камал, и Катя думают, что это «Медуза». Внимание, правильный ответ. Да! Да! I don't wanna go home, это... «Медуза», Катя, умница. Камал, мужчина.
5: Ура.
3: Мужчина. Хорошая команда получилась.
2: Доверился вот тем 50%, которые, ну, сомневались, и отдал их Кате.
3: Да.
2: Ребята, победа есть, есть подарки.
6: Маленькая колонка.
7: Для больших хитов Европы Плюс!
2: Катя, Камал, поздравляем по Bluetooth-колоночке каждому из вас.
3: Браво.
2: Молодцы, гордимся. Ребятки, хорошего дня, звоните нам еще. Счастливо.
3: Пока.
5: Спасибо. Пока-пока.
4: Пока.
8: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: хотела.
1: Если я буду танцевать, это Баста и моя Мишель. А ну-ка, напой еще раз в музызмене, как ты пела? Ну, вообще не похоже. Сам... Баста и моя Мишель — это был самый популярный неправильный ответ в комментариях.
0: Удивительно.
1: Правда, удивительно. 9.18 в Москве, что будет дальше?
0: Ой, поговорим про творчество.
1: Ну, поговорим.
0: И хорошее, и плохое.
1: Впереди Weekend News, Бригаде У на Европе+.

0: Know It All, это Teddy Swims в бригаде У на Европе Плюс, 9.24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Пожалуйста, рассказывай.
1: Хорошо.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Пилот.
0: Пилот.
1: Из штата Миссури.
0: А, все, ты отсюда?
1: Да, да, да. Не-не-не, он, ну, можно сказать, установил творческий рекорд, назовем это так. Он траектории полета кое-что нарисовал в небе. Но обычно что рисует?
0: Мы знаем, что рисует обычно.
1: Ну, какие-нибудь там слова «I love you», да, там «Выходи за меня, marry me», сердечко, смайлик.
0: Ну,
1: обычно такое.
0: Ну, да. Нам с Лехой, видимо, другие рисунки попадаются.
1: У нас разная подборка, да, по интересам, так сказать. Вот. Нам же, мне попался его рекорд. И он нарисовал в небе картину Эдварда Мунка «Крик». Чтобы ты понимал, ну реально круто нарисовал. Не знаешь, очень похоже издалека.
0: Но, с другой стороны, ты не его мама, а ему не 4 года, чтобы хвалить. Вау!
1: Но если учесть, что это самолетом, ну это вообще нереально.
0: Вау! А он пилот пассажирского самолета. Они так никуда не добрались, но картину нарисовали великолепно.
1: Я думаю, что это специально был его рекорд. 6 часов он на это потратил. Всего 6 часов, кстати. Кажется, что вообще вечность.
0: Ну, у меня от руки-то уйдет побольше времени.
1: Представляешь, выглядит очень круто. Получается, одной линией.
0: Можно еще раз?
1: Конечно, можно.

0: Да, там
1: но
0: же не стереть.
1: Но дальше он Лизу рисовал, еще у него есть картина «Охотники за привидениями».
0: Ну, видимо, не такая выдающаяся, раз мы о ней не рассказывали до этого.
1: Угу.
0: Круто.
1: Ну, реально похож.
0: Реально похож. Чувствуется твое восхищение.
1: Ну, я правда была удивлена, потому что обычно это выглядит намного... хуже.
0: Да, да.
1: Перемещаемся дальше. В магазинах в Штатах начали продавать лосось, угу, который напечатан на 3D-принтере. Лосося там нет. И даже, знаешь, как в составе говорят, есть следы, следов тоже
0: следов
1: нет.
0: Следов тоже не обнаружено.
1: Вообще, там внутри соевый, пшеничный белок, рисовая мука, растительные жиры и картофельный крахмал.
0: А почему тогда назвали это на выходе тунец?
1: А выглядит, потому что, как стейк лосося.
0: Я, помнится, много лет назад решил проверить себя, отказаться от мяса на 3 месяца.
1: Угу.
0: Думал, ну, похудею, сэкономлю. Потолстел, не сэкономил.
1: Да, это не дешевле, 100%.
0: Да, пытался питаться сосисками, в которых не было ничего от сосисок, но это ладно. Как-то я приготовил сою в сковородке. Ну, ты знаешь, я...
1: Это вообще любимое блюдо нашего звукорежа Лехи.
0: Ты знаешь, я еду никогда не выкидываю.
1: Ну, ты бы на работу принес. Любимое блюдо нашего Лехи, говоришь.
0: Серьезно? Ты любишь вот эти комочки приготовленные?
1: Да, Лешка же рассказывал, что он в детстве, он же с Дальнего Востока, ел все время рыбу. Рыба, рыба, рыба, рыба. А потом мама приготовила соевые котлетки. Это были лучшие соевые котлетки в его жизни.
0: А, так вот кому адресована новость.
1: Конечно.
0: Про тунец без тунца. Ну, поздравляем, поздравляем. Спасибо, Вики.
1: Пожалуйста.
0: Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 9:32 в Москве, гороскоп на среду, 14 октября.
1: Умная откровенность поможет вам решить любые вопросы в вашу пользу.
0: Тельцы, сегодня точно стоит поставить свои интересы на первое место.
1: Близнецы, удачный день для решения бюрократических задач.
0: Раки, перед вами открыты многие пути, вам просто надо выбрать хотя бы один.
1: Львы, вам кто-то пойдет навстречу или предложит скидку.
0: Девы, эмоциональный подъем будет сопровождать нас с самого утра.
1: Весы, сидеть и ждать у моря погоды сегодня бесполезно, действуйте.
0: Скорпионы, получится вынести массу важных уроков на будущее.
1: Стрельцы, можно посоветовать вам лишь одно, меньше себя накручивать.
0: Козероги, какая-то запутанная ситуация станет такой же ясной, как день.
1: Водолеи, вам захочется пренебречь своими обязанностями, но не поддавайтесь этим порывам.
0: Рыбы, ваша личная жизнь сегодня вас очень порадует.

0: Blackpink in your area.
1: Jump, это Blackpink в бригаде У на Европе Плюс. 9.35 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня стартовая сумма 3000 рублей. И дополнительно есть неизменные 10 тысяч рублей от Озонбанка. В качестве бонуса. Вика, поздравляю.
2: С чем? С чем?
1: День рождения Винни-Пуха.
2: Ой, поздравляю тебя тоже.
1: Спасибо. Да поздравляем всех, чего уж там. Великий медведь.
2: Великий, немножко грубый.
1: Да. Ну, смотря в какой интерпретации. У нас все-таки он мудрый такой, ну, не то чтобы... Мудрый, мудрый, взрослый.
2: Мужик.
1: Хороший мужик, да. День накопления жизненных сил, Вики.
2: Накапливаем сегодня.
1: Накапливаем?
2: Конечно, конечно.

0: Слив в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.42 в Москве, 7 в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет.
4: Приветик.
2: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Роман.
2: Роман. Рома, ты откуда?
3: Челябинск.
2: Челябинск.
4: Очень приятно.
2: Очень Роман. Приятно.
3: Да, я уже вам звонил как-то.
2: Да. А когда звонил?
3: Ну, у вас трое было. Тогда вопрос был про Ханты-Мансийск, про эти, про сноуб, этот, про биатлон, про Гагара или Гагара там был вопрос. Ну, это было лет 5 назад.
4: Угу.
2: Круто, Рома, у тебя память феноменальная. Вот будет забавно, если мне на такой же вопрос попадется один из тех, что будет. Ром, сегодня в сейфе стартовая сумма 3000 рублей, но ты можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. В прошлый раз такой возможности точно не было. Выбирай, какой вопрос будет бонусным.
3: Давайте вопрос номер 2.
2: Номер 2. Рома, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
4: Ром, сегодня день Чак-Чак. Любишь Чак-Чак?
3: Ну, так. Да, в принципе.
2: Так, стоп, секунду. А ты пробовал Чак-Чак?
3: Ну, да, я так понимаю, с медом который.
4: Да. Ну, я, кстати, как Рома. То есть я могу пояснить, но я не фанатка прям.
2: Ладно, я фанат.
4: Но мы отметим день Чак-Чака, все-таки он сегодня.
2: Да. Леха тоже фанат.
4: В 2018 году в Казани к чемпионату мира по футболу приготовили гигантский Чак-Чак, рекордный, весом более 4 тонн. Представляешь? Скажи, пожалуйста, Рома, в виде чего выложили вот этот огромный Чак-Чак? Он был как половина футбольного мяча. Он был в форме ворот или в форме футбольной бутсы?
3: Ну, давайте, наверное, мяч.
4: Давай мяч, первый вариант принято.
0: Вторая цифра.
2: Рома, бонусный вопрос, ответишь на него правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Сегодня отмечает день рождения Винни-Пух. 100 лет, между прочим, исполняется этому персонажу. Рома, скажи, ты все версии Винни-Пуха смотрел? Ну, не так уж их много, конечно.
3: Да, несколько. Но? Наши, американские.
2: Вот, главное, что ты смотрел нашего Винни-Пуха, о нем и пойдет речь. Все мы помним эпизод в Винни-Пухе, где он со своим дружочком Пятачком отправился на дело с целью похищения меда у пчел. По пути возникла первая проблема. Лопнул шарик зеленого цвета прямо в руках у подельника Винни-Пуха. Соответственно, на последнем оставшемся шарике Винни-Пух отправился, к его сожалению, на высоту улья. Какого цвета был этот шарик? Желтый, красный или синий?
3: Синий.
2: Синий. Третий вариант. Принято.
0: Третья цифра.
4: Рома. Сегодня, но много лет назад, впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона. Угу. Поэтому поговорим про свадьбы. Если ты внимательно слушал наш эфир, то ты услышал интересную новость. Один актер известнейший провел свадьбу в качестве ведущего. Свадьбу своей бывшей жены, с которой он только-только развелся. Вот. Кто этот актер? Мэтт Дэймон, Райан Рейнольдс, Тоби Магуайр. Вот буквально это на днях произошло.
3: Тоби Магуайр, вот это.
4: Тоби Магуайр, третий вариант принято.
2: Итак, Рома из Челябинска подобрал такой код от сейфа 133. Внимание!

0: С одним звуком.
1: На синеньком шарике.
2: Ура.
0: Ром, ну мы тебя поздравляем. Сейф взломан, 3000 рублей твои. Это еще не все. С бонусом ты тоже справился. За что получаешь еще 10 тысяч рублей от Озонбанка.
2: Спасибо, спасибо. Очень приятно.
0: Ну,
2: спасибо
0: хорош.
2: За вашу трансляцию. Все здорово.
0: Ром, ну спасибо ты звони тебе. Нам обязательно еще и Челябинску передавай. Большой привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо, со второй попытки взломал. Пока-пока.
0: Ну а завтра в сейфе бригаду стартовая сумма 3000 рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф в бригаде «У».

0: До вас, бригаде У на Европе Плюс, 9.49 в Москве. У нас впереди саундчек, о котором сегодня мы вспоминаем слова или словосочетания, которые вас веселят. Mm-hmm. Все еще, несмотря на то, что все мы люди уже, конечно, взрослые и самодостаточные.
1: Серьезные, как бы.
0: Да, ну, мормышка.
1: Ну да, прикольное слово.
0: Подмышка.
1: Подмышка тебя смешит?
0: Ну не то, чтобы смешит. Мышка просто.
1: Нормально. Подмышка.
0: Да. И когда человек хочет пойти в угол к окну, тоже очень интересно. Присылайте свои варианты в виде голосовых.
1: Такой у меня взрослый.
0: Да?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Да, либо в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info. Бригада!
3: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
4: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
5: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грасс Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек, с 8 по 14 октября 2026 года в Гиперленте. Кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум. В ленте.
6: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе.

0: знаешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
0: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Linoleum Ideal. Linoleum Ideal – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Linoleum Ideal – главный герой интерьера.
11: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
12: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
13: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда.
14: Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
15: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Алок и Португал Дэмэн, Бригад Ю на Европе Плюс, 9.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вспоминаем забавные слова и словосочетания.
1: Слушаем.
2: Саундчек. Бригаде У.
0: Вот с такого начнем.
3: Меня очень веселит слово «гульфик». Как это вообще можно было придумать такое название? Гульфик.
0: Ты знаешь, что такое гульфик?
1: Mm-mm.
0: Это деталь одежды, расположенная в передней части брюк или нижнего белья. Продолжим, да? Интересная информация была. Еще.
1: Окей, да.
4: Привет, любимая бригада У. Меня повеселило заявление моей подруги. Хочу новое платье и бусики. А еще меня веселит слово «пипедастер».
0: Ну, все нормально. Все хорошо, мы все понимаем тебя. Еще.
5: Привет, бригада У. А у меня на работе есть такой момент. Я работаю инструктором, и когда ученик перестраивается, он такой говорит: «Ой, я же еду без поворотников». Вот я прям представляю, вот бес его попутал, что он не включает поворотники. Без поворотников.
0: А, внимание на дороге без поворотников.
1: Красиво.
0: Да. Ну и финальный на сегодня.
6: Доброе утро, ребятки. А я в детстве угорала от слова «теща». И сейчас поняла, что мне до сих пор немножко смешно.
0: Ну, название родни в целом забавное. Вот деверь, да? Это как будто кто-то с акцентом на русском языке говорит «деверь».
1: А, да, а мне кажется, это какое-то старое дерево.
0: Тоже хорошо.

0: такое взять и просто сказать «Манхэттен». Манхэттен, это Карли Дэйзи Питакер в «Бригаде У» на Европе Плюс. Ребят, ну мы все.
1: Пошли на брекфаст.
0: Да, вы забегаете на сайт europlus.ru, там ждет очередной выпуск подкаста «Личка», который мы вчера записали.
1: Ну, у нас, кстати, просто классный сайт, посмотрите там все.
0: Ну и правда.
1: И приложение «Радио Хаб» классное.
0: До завтра, ребятки, меня зовут Ром.
1: Меня зовут Вики.
0: «Бригаду Европа Плюс», счастливо.
1: Пока.
2: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru.

0: 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
2: Андрей, привет. Доброе утро всем. Японского шпиона поймали в России. Единственный ледокол британских ВМС вышел из строя. И необычные весы появились в Пулково. Далее подробности. Японского шпиона поймали в России. РИА Новости сообщает о том, что сотрудники ФСБ задержали в Сахалинской области журналиста из страны восходящего солнца. При этом он был аккредитован в МИД России. Официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова сказала, что эти два жанра несовместимы. По данным ФСБ, японский журналист собирал и хранил сведения, касающиеся обороноспособности России, для передачи по заданию японской разведки. Суд в Москве арестовал задержанного на 2 месяца. Единственный ледокол британских ВМС вышел из строя. По данным местных СМИ, ледокол «Протектор» не смог выйти в море из-за двойной поломки двигателя. В итоге судно отбуксировали обратно в порт на юго-западе страны. Вероятной причиной неисправности называют проблемы с техническим обслуживанием. Сейчас британские специалисты оценивают масштаб ущерба. Если починить ледокол не получится, новый Великобритания получит не раньше 2030 года. Более 106 миллионов россиян прошли за прошлый год профосмотр и диспансеризацию. Такие данные привел глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что профилактика – это фундамент современной модели отечественного здравоохранения, а диспансеризация служит главным инструментом для своевременного обнаружения скрытых угроз здоровью. По словам министра, особое внимание в ходе профилактических мероприятий уделяется выявлению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В петербургском аэропорту Пулково появились весы, которые измеряют вес чемоданов в котиках. За основу взяли средний вес одного животного, то есть 4 килограмма. Весы находятся в зоне регистрации на 3-м этаже. На экране весов изображены, в частности, знаменитые эрмитажные коты, а также маскот аэропорта «Миля» и «Полет». Городом котов Петербург называют за их исторической роли в борьбе с грызунами. В 1745 году императрица Елизавета Петровна привезла в Зимний дворец казанских котов для защиты от мышей. А в 1943 году, после прорыва блокады, в Ленинград завезли около 5000 кошек, которые спасли склады и музеи от крыс. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 83 рубля 87 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 93 рубля и 77 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10.03. Всем отличного дня!

Noise Band December 10, новинка Us Against the World. December 10 мы прямо сейчас магическим образом ахалай-махалай превращаем в November 28, 28 ноября. Да, именно в этот день состоится масштабнейшее шоу Шакиры у великих пирамид Гизы, и в рамках лайв-тура мы отправим 10 счастливчиков на этот концерт. Более того, поедешь ты в приятной компании Вики из бригады У и Артура из шоу Rush. Все включено: перелет, проживание и билет на концерт. Заходи на сайт europaplus.ru, заполняй анкету на участие и креативно расскажи нам, почему именно ты должен отправиться в лайв-тур. Розыгрыш пройдет уже с 26 по 30 октября. У нас далее больше хитов и больше музыки. Алекс Уоррен, Fever Dream уже через мгновение. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет!

Divox, Slow Down, Can't Stop Thinking. Прямо сейчас останавливаться не будем, будем двигаться дальше, чтобы послушать больше хитов и больше музыки. Мадонна и Примадонна впереди. Да, Мадонна — это певица, поется она в компании Мартина Гаррикса с вещицей Bizarre. А вот Примадонна — это трек от проекта Two Colors. Его послушаем также совсем скоро. Но вот раньше всех не пропустит The Second Voice и суперхит мирового масштаба Let Me Be здесь, на радиостанции номер один в России, на Европе.

0: Бизар, это Мадонна и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас двигаемся дальше. До конца часа успеем послушать парочку топ-хитов, среди которых будет Daft Punk Get Lucky. Счастливчиками, кстати, станем и все мы, слушатели Европы Плюс. И все потому, что уже 19 октября. Внимание!
1: В понедельник. Включи Европу Плюс. И ты услышишь. Сгораю на губах твоих бордовым цветом. Ваня Дмитриенко. В прямом эфире. Только хиты и только в акустике. В понедельник, в 7 вечера, Ваня Дмитриенко в акустике на Европе Плюс. Май меня, как ломит сигареты. Слушай и смотри прямую трансляцию на сайте, в мобильном приложении, в группе Европа Плюс ВКонтакте. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
3: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
10: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале года. Сергей Гармаш о переменах.

0: жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Бланка, Daft Punk, Фарлоу Уильямс и Нейла Роджерса, Get Lucky в завершении часа на Европе Плюс. Хит на все времена. В новой 60-минутке будет больше хитов и больше музыки групп Кэтсай, Майли Сайрус, Шакира, Доминик Файк и многие-многие другие впереди. Продвигаемся.
1: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 11:00.

Европа Плюс Лайв Тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на Европу.

Этот трек залетел в главные мировые чарты и покорил всю планету. Cat's Eye Animal. Что хочется передать красивым девчонкам из Girls Band? Да, помните, если вдруг какой-то трек у вас не залетит, вам будет грустно, захочется поддержки и крепкого мужского плеча рядом. Я готов. Да, готов его подставить. Надеюсь, я, кстати, первым записался в эту очередь. Ну ладно, больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Если хочется Deep House, то встречай проект Kima Sounds с темой Rise Slow. Если жаждешь поп-фанка, то не пропусти Лирика с историей аутентичной. Ну а если фанатеешь по синти-попу, то встречай DC Теодору с суперхитом Мелодрама. Вся эта музроскошь впереди на радиостанции номер один в России на Европе+. Оставайся.

Maxima Sounds и трек Rise Slow. Прямо сейчас Deep House послушали, теперь поговорим о поп-роке. Уже в следующий понедельник в проект «Акустика» придет Ваня Дмитриенко. Напомню, этим летом он собрал «Лужники» и побил рекорд, став самым молодым артистом с солд-аутом на самой большой концертной площадке страны. 70 тысяч зрителей на секундочку было там, а сам музыкант попал в книгу рекордов России. Вот теперь мы послушаем его треки в уникальной акустической обработке здесь, на Европе Плюс. 19 октября в 19:00 по Москве слушай обязательно. Ну а если хочешь попасть на акустику в нашу студию и послушать Ваню Дмитриенко вживую, тогда заполняй заявку на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Tokyo Hotel, How to Love, а также Another 50 for Ultra Talk to You впереди. Дождись.

0: будем слушать Def in the Dark, а также Алан Уэйк ремик Dancing in Love здесь, на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Но связано с гороскопом. Каждый раз, когда у нас в гороскопе есть фраза «боритесь с рутиной»,
3: то лучше сделать паузу.
2: Мы все время с Вэллом стараемся сделать паузу, потому что всегда смешно.
3: Да, да. Ну, меня кулебяка веселит. Расскажите.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Уверенность в себе не появляется.

0: Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акции, промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. В организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
7: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
8: Европа+.ру.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 30 минутку к свету. Да, больше музыки ждет нас далее. Sea to Colors, Богдан Медведев, Терри Свимс и многие-многие другие впереди. Полетели. Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

Эйден Мартин, огромное количество артистов на одном треке. Вот думаю, если бы в авторах трека случайно указали бы и меня, никто подвох не заметил. Да, все равно до конца списка вряд ли кто-то дочитает. Да, но это все шутки, конечно же. А вот парни, между прочим, на 31-й строчке в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40, но на этой неделе могут быть гораздо выше. Голосуй за своих любимчиков на сайте europaplus.ru и поднимай их по муз-лестнице наверх. Ну а результаты слушаем в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. Больше кинов и больше музыки ждет нас далее. Про хит-список вспомнили. Надо послушать лидера Дати. Take Me Day уже через мгновение. Дождись.

0: Music sounds better whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты обнимаешь меня. Это Fastboy прямо сейчас. Вот теперь понятно. Понятно, почему люди любят фан-зоны на концертах. Там все близко друг к другу. Да, получаются такие вот непроизвольные коллективные обнимашки. И впечатление от концерта только лучше. Да, ну, кстати, впечатления от грядущего акустического концерта на Европе Плюс тоже будут невероятные. Что я имею в виду, узнаешь через секунду. Я же расскажу о тех, кого послушаем до конца часа с нами. Naughty Boy, Sam Smith, La La La, а также дуэт Liu, Some People. Оставайся.
1: В понедельник включи Европу Плюс, и ты услышишь.
2: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
1: Ваня Дмитриенко в прямом эфире. Только хиты и только в акустике. Понедельник, 7 вечера. Ваня Дмитриенко в акустике на Европе Плюс.
2: Меня, как ломит сигареты.
1: Слушай и смотри прямую трансляцию на сайте, в мобильном приложении, в группе Европа Плюс ВКонтакте. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: ОККО представляет.
6: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
5: Главный сериал года в ОККО.
7: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
8: Я про это написать хочу.
5: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
9: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
10: Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
10: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
11: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня.
0: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
10: Участие 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, Украина, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваневского, 185-6+.
14: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда.
15: Примите Рингалин. Рингалин – препарат для...

0: часа на Европе Плюс. Мы спешим в новую 60-минутку, чтобы взять от нее максимум. Больше дав, больше музыки, больше эмоций, больше других всевозможных приятностей. Полетели.
1: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем большой привет, в Москве 13:00. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, приветствуем.
3: Андрей, привет, добрый день всем. Желтый уровень погодной опасности действует в столичном регионе. Новое мобильное приложение получит портал госуслуги. И еще одну набережную открыли в Москве. Далее подробности. Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе почти на сутки. Гидрометцентр сообщает о том, что сегодня в Москве и области ожидаются проливные дожди. По данным синоптиков, дожди пройдут в зоне малоподвижного атмосферного фронта. В отдельных районах столицы за день может выпасть до 10 мм осадков. Это соответствует примерно 10 литрам дождевой воды на каждый квадратный метр поверхности. Воздух в городе сегодня прогреется не больше, чем до 11 градусов. По области местами будет 14 тепла. Все это будет сопровождаться ветром, который будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Новое мобильное приложение портала госуслуги уже в разработке. Оно выйдет в следующем году. Об этом сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, на портале постоянно организовывается рефакторинг, чтобы улучшить выполнение существующих услуг и ускорить время.

приятные эмоции, крутые хиты и подарки с доставкой на твою текущую геолокацию. Стартует Playbooks на Европе Плюс. Масса всего интересного ждет всех нас. Пропускать нельзя, поэтому присоединяйся. Привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. И сразу же к подаркам мы перейдем. Игра Food Time на подходе. Это приятный бонус для жителей столицы. Пиццу и напитки можно выиграть благодаря своей интуиции и эрудиции. Никаких условий, кроме одного. Самое главное, чтобы ты сейчас был в Москве. Набирай 745-6565. Отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько вкусных пицц ты и получишь. 745-6565. Дерзай.

0: Суд-тайм.
1: За пиццу и напитки сегодня поборется у нас Марина. Марина, большой тебе привет.
2: Здравствуйте.
1: Да, Марин, проговорилась ты, пока мы с тобой болтали за эфиром, что хочешь проставить перед коллегами, да, в случае большой победы такой, да? То есть у вас хорошие отношения в коллективе еще получается на работе?
2: Замечательные у меня отношения, вот лучше не бывает.
1: Ух ты, я за тебя очень рад. Это здорово, когда на работе так складывается. Все, смотри, Марин, желаю тебе удачи. Буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. Буду предлагать два варианта ответа к каждому вопросу. Насколько ответишь правильно за 25 секунд, столько пиццы получишь. Все понятно?
2: Да, я готова.
1: Хорошо, тогда полетели.
3: Один, два, три.
1: Смотри, есть ли совместный трек у Баста и группы «Моя Мишель», да или нет?
2: Да.
1: Да. Сколько секунд дается в баскетболе на одну атаку? 24 или 55?
2: 55.
1: Нет, неверно. Кто написал «Капитанскую дочку»? Пушкин или Тургенев? Так.
2: Пушкин.
1: Пушкин. И какая страна больше, Эквадор или Чили?
2: Эквадор.
1: Эквадор, как в песне, да? Нет, не совсем верно.
2: Чили.
1: Чили побольше. Вполне хороший результат. Два правильных ответа, две пиццы. Марина, хорошо, а коллектив большой у вас?
2: Сегодня коллектив не узнает, что я играла.
1: А, ну все тогда, мы как бы берем все сказанное ранее назад, да, и оставляем две пиццы себе. Никто же не знает, Марин, ну, да, что ты
2: играла. Мало, надо было 4 выигрывать, чтобы их обрадовать. Две, что там мораться уже.
1: Ну да, ну я не буду тебя это перед твоим коллективом как бы палить. Нет, все, Марины в этой игре не было. Марин, я тебя поздравляю. Шикарно, шикарная игра, две пиццы твои, я тебя поздравляю. Food Time продолжится завтра в это же время, но мы двигаемся дальше. Шакира, Пенобой, Дай-Дай, прямо сейчас на Европе+.

0: секунду, да, и White Lies от Vice и Tokyo Hotel. Ну все, теперь я сосредоточен. Виталий, а ты что скажешь?
1: Так, ну, я думаю, что это первый трек был.
0: Первый трек не был, ты имеешь в виду, да?
1: Звучал.
0: Не звучал, правильно я тебя понял?
1: Да.
0: Так, хорошо. Да. Первый трек у нас не звучал. The Weeknd'а не было. И у нас что, осталось невероятная, красивая Шакира с прекрасным треком «Дай-дай», да? Или трек «White Lies» от Vice и Tokyo Hotel. Какой вариант выберешь, Виталий?
1: Шакира.
0: Шакира. Вот это другое дело, Виталий. Вот это хорошо. Ну, просто я отвлекся и, получается, отвлек тебя немножечко, да?
1: Да.
0: Ну, такое случилось. Молодец, отличная игра получилась. Шакира, Бёна Бой, Дай-Дай действительно звучал в этом часе. А что это значит? Стильный шопер твой. Я тебя еще раз поздравляю. Класс. Класс. Шикарного дня тебе желаю. Пожалуйста, пожалуйста.
1: Вам тоже.
0: Спасибо. Мы двигаемся дальше. Imagine Dragons Thunder прямо сейчас на Европе+.

0: в это же самое время здесь на Европе Плюс. Игра Food Time, битва Хитбэк. Так что будут ждать тебя.
1: Playbox.
2: На Европе Плюс.
3: Реклама. Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
5: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям.

0: главных центров места встречи и Москвариум объявляют конкурс детского рисунка «Морская фигура». С 1 по 30 октября рисуем рыб, медуз, дельфинов и морских звезд. Всех, кто обитает в глубинах. Лучшие работы получат крутые призы. Узнать подробности и загрузить работу можно на сайте местовстречи.ру. Рисуй, мечтай, побеждай!
1: На стена.ком 18+.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.

0: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
4: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрыше.

0: Мотор, начни с антифриза «Феликс».
1: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
2: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, в Москве 14.00.

Мелодика, группа Two Colors на Европе Плюс. Привет, привет всем, кто с нами. Меня зовут Алекс Мануилов. Не знаю, как у вас, а в Москве у нас затяжной осенний дождик вот с самого утра. Вариант один – компенсировать ненастную погоду, конечно же, только яркими хитами. Впереди у нас Another, Jay-Z, Linkin Park и никогда не унывающая Шакира уже скоро.

Европа Плюс Лайв Тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

0: повод есть.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1480.

0: крупных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: 3.
9: 4.
8: 5 не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
13: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
12: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
13: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
14: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
15: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
16: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
17: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: движение. Впереди Джокила.
1: Реклама. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем отличного дня. В Москве 15.

главных центров места встречи и Москвариум объявляют конкурс детского рисунка «Морская фигура». С 1 по 30 октября рисуем рыб, медуз, дельфинов и морских звезд. Всех, кто обитает в глубинах. Лучшие работы получат крутые призы. Узнать подробности и загрузить работу можно на сайте местовстречи.ру. Рисуй, мечтай, побеждай!

0: связано с гороскопом. Каждый раз, когда у нас в гороскопе есть фраза «боритесь с рутиной»,
1: то лучше сделать паузу.
0: Мы все время с Вэллом стараемся сделать паузу, потому что всегда смешно.
1: Да, да. Ну, меня кулебяка веселит. Расскажите.
2: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его.

0: всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: ОККО представляет.
6: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
7: Простые военные учения.
5: Главный сериал года в ОККО.
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
5: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17

0: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
1: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, срок, месте и порядок получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, Украина, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваневского, 185-6+.
2: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по

0: Получайте при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия.

главных центров места встречи и Москвариум объявляют конкурс детского рисунка «Морская фигура». С 1 по 30 октября рисуем рыб, медуз, дельфинов и морских звезд. Всех, кто обитает в глубинах. Лучшие работы получат крутые призы. Узнать подробности и загрузить работу можно на сайте местовстречи.ру. Рисуй, мечтай, побеждай!

Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников.

0: и на shop.mts.ru.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье.
4: В Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
7: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
7: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
8: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
10: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замур.

0: По его словам, накануне прошел очередной штаб вместе с регионами, Минэнерго и федеральными органами исполнительной власти. По его словам, сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад и чем 2 недели назад. Александр Новак добавил, что есть вероятность, что ситуация продолжит улучшаться. Минобрнауки увеличит количество бюджетных мест у ведущих вузов по наиболее востребованным специальностям. При этом обязательно будут учтены результаты приемной комиссии этого года. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации. По его словам, речь идет прежде всего о направлениях в области информационных технологий. Министр также напомнил, что количество вузовских олимпиад на следующий год будет сокращено с 83 до 60. Таким образом, ведомство делает ставку на подготовку специалистов по наиболее востребованным у рынка специальностям. И российские ученые выяснили, что кошки чаще собак набирают лишний вес. Ученые проанализировали данные почти 12 тысяч животных. Ожирение выявили у 34,5%. На кошек пришлось почти 57% случаев, а на собак 43%. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс, Star News и Алекс Мануйлов.
1: Это топ новостей в Star News. Джастин Тимберлейк пошутил, что не знает, как извиниться за свою эпоху битбокса. Поводом стал вирусный ролик блогерши Хан Янг, которая вспомнила, как Джастин изображал барабаны в студии. Тимберлейк признался в соцсети, что часто вспоминает то время, и добавил, цитата, «Не могу обещать, что не сделаю это снова». Миранда Ламберт признала, что всегда нервничает, когда выходит ее новый альбом. И 10-й лонгплей Криско вышел в этом месяце. Тем не менее,

0: Доброе утро, Европа Плюс. Я, конечно, не осуждаю, но родители, чьи дети ходят в садик с кашлем, насморком, а когда смотришь и спрашиваешь у родителей, а зачем вы привели больного ребенка, они говорят, а это у нас остаточное, уже все прошло.
1: У нас все прошло, и у вас пройдет.
2: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе Плюс.

0: инвестпортфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Боевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
1: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.

0: Бэм Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет.

0: самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
5: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Европаплюс.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

главных центров места встречи и Москвариум объявляют конкурс детского рисунка «Морская фигура». С 1 по 30 октября рисуем рыб, медуз, дельфинов и морских звезд. Всех, кто обитает в глубинах. Лучшие работы получат крутые призы. Узнать подробности и загрузить работу можно на сайте местовстречи.ру. Рисуй, мечтай, побеждай!

0: Європльюс-та, чиє ім'я частенько мількає в новостях шоу-бізнесу, жаль, тільки не по поводу нових релізів. На Європльюс Брітні Спірс, Токсик. Ну да, давайте оставим Токсик в этом часі, а самі дружненько уйдемо в следующий.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Так, в столице уже 6.
3: Европа Плюс.
0: Приветствуем Игоря Акулова с новостями прямо сейчас здесь на Европе Плюс.
4: Кость, привет, всем добрый вечер. Минцифры попросил операторов связи не блокировать звонки банков до ноября. Казахстан ведет обязательное разрешение на въезд в следующем году. И названы самые популярные эмодзи у россиян. Подробности далее. В Минфине рассказали, зачем нужна индексация цены отсечения на нефть. Ежегодная индексация в бюджетном правиле на 2%, которую предлагается ввести с 2031 года, позволит сохранить долгосрочную устойчивость этого механизма. Кабмин в конце сентября внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы, согласно которому предлагается установить цену отсечения на нефть с 2027 года в $50 за баррель с последующей ежегодной индексацией. Если фактическая цена выше отсечки, дополнительные доходы будут направляться в Фонд национального благосостояния, а если ниже, Минфин вправе покрыть дефицит за счет средств фонда. Россия должна быть готова к вызовам в сфере кибербезопасности, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, технологии искусственного интеллекта несут

0: музыки, в том числе и мной любимый летний трек нашего эфира, это Карлита и Софи Такер, «Манхэттен». Раньше музыка другая, под стать сегодняшней погоде, это «Дати» и «Take Me There». Европа
1: плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Эд Ширан, Бейонсе, Сабрина Карпентер, Maroon 5, Леди Гага. Ну а теперь у нас Шакира. Шакира, которая даст грандиозное шоу у пирамид Гизы, и поедут туда 10 победителей. Ну а что нужно для этого? В принципе, ничего особенного. Заглядывай на наш сайт europoplus.ru, напиши, почему именно тебя мы должны взять с собой, почему именно ты должен поехать в это путешествие. Ну и жди звонка от бригады. Будет круто. Лайв-тур на Европе Плюс, Шакира. Это невероятно.

0: бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50, комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru.

главного тренера футбольного клуба «Барселона» закрыли на ключ на стадионе футбольного клуба «Галатасарай». Об этом сообщили журналисты в социальных сетях. «Барселона» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов обыграл «Галатасарай» со счетом 4-1, а главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик опоздал на послематчевую пресс-конференцию, поскольку оказался за запертой дверью, которую кто-то из сотрудников стадиона закрыл на ключ. При этом кто это сделал, неизвестно, а дубликат ключа искали довольно долго. Как итог, триумф обернулся для тренера незапланированным тайм-аутом. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 95 копеек, евро 93 рубля и 92 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем в ближайшие два часа. Вместе пройдем. Саш, привет. Ты как, готова? Артур, привет.
2: Мы готовы. Всем привет. Привет, ребята.
1: Салют, добрый вечер. Слушайте, интересные новости, да? Вчера, значит, Галатасарай играл с Барселоной у себя дома. Батраков забил свой дебютный гол за Галатасарай. И сразу ворота Барселоны. И Флика запер. Ну, я думаю, что это Алексей. Кто еще это мог быть?
3: Скорее всего, он еще и хранитель ключей.
1: Да.
2: Леш, ты там... Кто-то же потом открыл, то есть это же должно было вскрыть.
3: Какой-нибудь Емаль.
2: У кого был ключ?
1: Но я предполагаю, если в конце матча, обычно тренеры идут на послематчевую конференцию. Хватились тренера? Нет. Где Ханси? Говорят они. А он такой...
2: Запасным ключом.
3: На своем каталонском там что-то.
1: Он немец.
3: А матерился на каталонском.
1: Так, переходим к теме нашего эфира. Очень перекликается вот с этой историей с Ханси Фликом, которого заперли в раздевалке. Проблема, которую я создал себе сам. Вот такая вот у нас сегодня тема. Ведь Барселона выиграла, тренер к этому приложил руку непосредственно. Его за это заперли. То есть как бы он сам себе создал проблему. Вот, пожалуйста, посиди запер. Будем вспоминать, друзья, о себе.

0: Изначально его звали Арчи, а теперь он Харя.
1: Харя. Отъел Харя.
0: А если плохо себя ведет, то с буквы Е.
1: Харе.
2: А-а-а.
1: Да, все, да, понятно, да. Именно так, Артур. Спасибо за выручку. Александра, почему вы решили столь стремительно и безотлагательно завести? Могли же вернуться домой спокойно, купить местного хорька. Зачем вам нужен был южный хорек?
0: Потому что здесь и сейчас, пока решили, и пока мужа уговорили, нужно было ловить момент. Чуть позже все могло пойти не по плану.
1: Там вино выветривается уже.
0: Да-да-да.
3: Но ребенок ваш счастлив, ребеночек ваш.
0: Да, теперь мы периодически убираем все, что творит наш любимый питомец. И очень счастливы, что он у нас есть, особенно когда мы приходим, а у нас на самовыгуле, когда цветы, пакеты, все, что было в шкафу, все везде у нас получается, что нас каждый раз грабят, как будто бы апокалипсис в нашей квартире.
1: Да.
0: Но он так мило спит.
1: Правда, мало.
2: Ну да, 2 часа в день можно немножко передохнуть.
1: Да.
2: Александра, а что едят хорьки? Там какой-то специальный должен быть корм или что? В чем вы его кормите?
0: Нет, у нас на общей еде, особенно с собакой с одной миски.
2: А у вас еще собака есть?
1: А как они относятся к собаке?
0: Да, еще рыбки и кот.
1: А вы часто ездите в отпуск, да, судя по всему?
0: Мы любим отдыхать, да.
2: Да, Александр, спасибо за звонок. Ну, вот я предполагаю, что уже были на тот момент рыбки, собака, кот.
3: И чего-то не хватало.

0: Сообщение от наших слушателей про создание проблем самому себе своими руками. А Кирилл пишет: я постоянно откладывал подготовку к экзаменам, потому что мне казалось, что в последний момент я соображаю гораздо лучше. Мне кажется, очень многие студенты
1: да,
0: такие.
1: Есть,
0: да, я очень быстрый. У меня быстрый мозг, очень пластичный. Обычно, пишет Кирилл, так и получалось. Поэтому я окончательно уверовал в свою гениальную систему. Но однажды два сложных экзамена поставили на соседние дни, и моя привычная тактика превратилась в катастрофу. Я не виню преподавателей, великодушно рассказывает нам Кирилл. Я не виню преподавателей или расписание. Это я сам месяцами делал вид, что у меня бесконечно много времени.
2: Ну, хотя бы вы это поняли.
1: Да. Но мне кажется, легко потом на эти же грабли наступить и также отложить.

0: наверное, увеличиваются.
1: К сожалению, редко дают под проценты.
2: Да, да.
1: И удивительно, если там уже большой срок прошел, то тебе, мне кажется, выгоднее отдать, потому что та сумма, которая была взята в долг, сейчас это уже, ну, как бы, несерьезно. Телефонный звонок у нас.
2: Татьяна дозвонилась. Таня расскажет про проблему, которую сама себе придумала. Таня, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Татьяна.
3: Добрый вечер, ребят. Добрый вечер. Вот проблема прям в тему. Своими руками, при том же дважды на грабли я наступаю. Я заведую родительским комитетом. Мало того, что я заведовала им в садике у старшей дочери, перешла это все в школу. И вроде казалось бы, ну вот они грабли. И муж говорит, ну я у тебя ж хватит мозгов. Можешь с видом туда не лезть. Ну где я? Конечно, я сам. Ну не могу я пройти мимо. И каждый раз проблема включить фантазию, потому что либо это подарки на Новый год, либо это поздравления воспитателей. И третья проблема сверху. Каждый раз муж мне говорит, нафига ты туда полезла?
0: Ну, может, вам это нравится? Вас драйвит это? Нет
1: такого? В чем плюс? Вот расскажите
3: о пребывании. С одной стороны, да. Это прикольно. Ты чувствуешь себя, ну, пластилином колец, если можно так выразить.
1: Пластилином колец в младших классах.

0: обсуждаем сегодня, вспоминаем проблемы, которые мы сами себе создали, а потом разгребали. Расскажите и про себя, звоните по телефону, пишите текстовые сообщения. А я передаю слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: Вот часто люди хотят сделать так, чтобы их хобби стало их работой.
3: Да,
2: ищут специальную работу такую, которая всегда им нравится. Угу. И тем самым самостоятельно придумывают и создают себе проблемы.
0: Так.
2: Дело в том, что по исследованию одного очень известного там издания выяснилось, что люди, которые занимаются своим...

0: стою в родительском комитете, начиная с садика. Старшему сыну 18 лет, второму 11, и я до сих пор во всех родительских комитетах.
1: Так, Настя, если вы сейчас скажете, что у вас еще хорек живет, тогда точно.
0: У меня две собаки, две кошки, три аквариума. Вам что?
1: Сколько у вас часов в сутках, Настя? Да, это правда.
0: Мне кажется, у меня 365 дней без ограничения. Это в сутках.
1: А вы тренируете, вы тренер по какому-то виду спорта или, ну, типа в спортзале, на тренажерах?
0: Тренер джампинга.
2: Джампинга.
0: Это на
2: батутах таких маленьких.
0: Джампинг на мини-батутах, да, тренировка силовая, кардио и все.
1: Ничего себе, да, люди с крепкими голеностопами и устойчивыми позвоночниками к вам должны приходить.
0: Нет, наоборот, но это более щадящие как раз для голеностопа и для спины, для всего, когда меньше всего напряжения на суставы.
1: Ничего себе, да. Настя, ну спасибо большое.
2: Вы в какой стадии сейчас находитесь? Вы между чем и чем?
1: Вам когда курятник закрывается?
0: Вот сейчас приехала сама с тренировки, потому что мне мало что я веду, я еще сама езжу, тренируюсь. Вот, забрала ребенка с занятий, вот сейчас приехала. И пойду заниматься, быстро закрывать все свое хозяйство и выводить собак. А потом ужин, школа, уроки.
1: Пойду закрывать все свое хозяйство. Среднестатистический мужчина такой после туалета... Ой, кстати...

0: Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии».

0: и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
3: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

главных центров места встречи и Москвариум объявляют конкурс детского рисунка «Морская фигура». С 1 по 30 октября рисуем рыб, медуз, дельфинов и морских звезд. Всех, кто обитает в глубинах. Лучшие работы получат крутые призы. Узнать подробности и загрузить работу можно на сайте местовстречи.ру. Рисуй, мечтай, побеждай!

Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: главных центров места встречи и Москвариум объявляют конкурс детского рисунка «Морская фигура». С 1 по 30 октября рисуем рыб, медуз, дельфинов и морских звезд. Всех, кто обитает в глубинах. Лучшие работы получат крутые призы. Узнать подробности и загрузить работу можно на сайте местовстречи.ру. Рисуй, мечтай, побеждай!
1: Метка. Кое-как избавился от такой деятельности. А как просили, ну погадай, и фото ладони присылали, и сарафанное радио в деле. Пусть это все совпадение, интуиция или что-то еще, все равно не надо таким увлекаться.
2: Ну, то есть это ваш такой навык, вы в этом шарите, но самостоятельно ограничить себя, чтобы давать людям каких-то надежд.
3: Как можно начать шарить? То есть есть какой-то тьюториал? Можно посмотреть, кто отвечает и как бы...
1: Просто, да. Ну,
2: я же рассказывал недавно вчера. По поводу
3: багажа. Ну и треугольник, вчера. Я помню треугольник, я вот сейчас его вижу. Он все так же не закрыт.
1: Вчера. А тогда ты не видела, вот когда Артур рассказывал. Ты говорил, что нет, все-таки да?
3: Третий глаз у меня открылся, да.
2: Третий глаз уже. От ладони к глазам, как ты перешли, Саш. Ну, что-то...
1: Понимаешь, от ортопеда к офтальмологу.
3: Вот Алина нам пишет, у меня который вечер проблема, жарить драники или нет?
1: Конечно, жарить.
3: А вот все вонять, может, будет. И опять же, муторность.
2: Ты думаешь, в этом, что ли, проблема?
1: Я не знаю, сейчас все драниками будет. Будут соседи. Это у вас драниками воняет?
2: Так вкусно пахнет. Драника захотелось что-то.
1: Да, можно таких вот там с корочкой, что.
2: Ага, Анна написала: я сама придумала себе проблему с ребенком. Когда сын был маленький, мне было проще самой его одеть, накормить, убрать за ним игрушки, чем ждать, пока он сделает это самостоятельно. Теперь ему 7 лет, и он даже носки найти не может без моего участия. Хотя, может, конечно, просто прекрасно знает, что мама в какой-то момент не выдержит и все сделает сама.
3: Надо бы сепарироваться вам.
1: Это вообще да, базовая история для многих родителей, мне кажется. Умение давать ребенку какие-то мелкие сначала, потом все более и более крупные решения.
3: Это ведь приносит
1: принимать.
3: Радость ему, когда он самостоятельно сделал, если отметить, что ты сам.
1: Особенно, да, если ты ему еще скажешь, какой ты самостоятельный, ты выбрал, сколько ложек кашки тебе съесть, 3 или 4, за кого ты эту ложку кашки съешь, за бабушку или за дедушку.
2: Пойдешь сегодня в университет в итоге?
1: Ты сам принимаешь решение.
2: Ну, вообще, на самом деле, тут глобальные проблемы. Люди там, родители часто дают телефоны, чтобы, пусть он посидит пока какое-то время. Мультики ставят, пока он ест. Ну, зато так ест.
1: А потом такие: ой, у меня вообще не может есть без телефона.
2: Вообще.
1: Да.
3: Сложно быть родителями.
2: Да. Это правда. Так, проголосуйте в нашем голосовании. Рассказывайте, в каких ситуациях вы сами себе устроили проблему. Частые категории проблем в качестве вариантов. Отложил на потом, теперь горит.

0: Да, жаловаться, рассказывать, как им сложно, но при этом ничего не предпринимать. И они, как правило, себе не признаются в том, что они не хотят на самом деле принимать какое-то решение и очень этого боятся. Но есть вторая категория людей. На самом деле есть люди, которые, ну, иногда всем нужно, и они тоже нуждаются, и в поддержке, и во всем остальном. Но эта категория людей, как правило, очень боится, да, просить о помощи, признаваться в своей слабости, считает это стыдным. Да, и вот этим людям как раз прям показано ныть, жаловаться без зазрения совести.
1: Оксан, а вот смотрите, наверное, у многих из нас есть такие, у кого-то родственники, у кого-то друзья проблемные, да, либо которые по инфантильности создают себе проблемы, либо вот от этой беспокойности еще чего-то. И раз за разом они проблемы создают, им нужно идти на выручку, и снова через какое-то время они попадают в какие-то сложные ситуации. Вот что делать близким таких людей? Выручать, продолжать выручать? Или это уже взрослые люди, это их ответственность, пусть сами решают свои проблемы?
0: Ну, вот это очень интересный вопрос, потому что он очень индивидуален. Есть такое понятие, как семейная система, да, и есть такое понятие, как идентифицированный пациент. Вот, например, в семье трудный подросток растет, какой-то вот трудный ребенок, у которого всегда вот вечно что-то приключается. И родители часто думают, что проблема в ребенке, надоело, ведут к психологу, сделайте с ним что-нибудь. А этот ребенок на самом деле может показывать, аккумулировать в себе какую-то проблему, которая в целом есть в семье, например, в отношении между родителями. То, что не озвучивается, скрывается, о чем не говорят и так далее. Поэтому, вот, например, если речь о детях, то, конечно, здесь стоит подумать о том, что вообще происходит вокруг. Да, и ребенку в любом случае придется как-то помогать и поддерживать. Но если это какой-то взрослый родственник, то, во-первых, тоже есть смысл подумать, да, вот зачем всей такой большой семейной системе человек, которого все время нужно, например, спасать, да, и где-то все-таки придется говорить о том, чтобы вернуть человеку ответственность за свою жизнь. Опять же, огромному количеству людей нравится роль спасателей, им очень нравится быть такими, знаете, такими решателями по жизни, все брать на себя и выручать кого-то из тяжелой ситуации.
2: Да. Слушай, а еще, ну, в целом, да, говорят, что инициатива, она губит инициатора. Ну, то есть, когда ты сам себе что-то придумал, начал в это погружаться и понял, что, оказывается, все не так легко. Ну, возможно, в этом-то ведь и есть рост, что ты должен решить какие-то проблемы, чтобы добиться чего-то своего желаемого. И когда ты понимаешь, что что-то получается без проблем, оно кажется не настоящим каким-то, что ли.
0: Ну вот тут тоже, понимаете, две такие вот грани. У нас сегодня все по два. А одна грань — это действительно во взрослой жизни без преодоления, да, и без фрустрации невозможно. Невозможно чего-то достичь, если ты там, да, не преодолеваешь, во что-то не вкладываешься, какие-то трудности не испытываешь. Для взрослого человека это нормально. Но есть еще вторая грань. Мы так привыкли иногда, знаете, что все ценное, оно только вот как будто бы должно через страдания очень тяжело доставаться, что нам иногда трудно допустить, что что-то может быть легче. Что если мы, не знаю, не вымотались, не убились на работе, это не значит, что мы плохо сделали свою работу. Да, что иногда в этом может быть много удовольствия, много энергии после этого. Да, и то, что если что-то нам дается легко,

0: Да. Телефон звонок у нас.
1: Диана дозвонилась, расскажет про свои хендмейд проблемы. Диана, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Диана. Расскажите про проблемки, которые вы сами сделали.
3: Я все забываю. Вот что? Абсолютно все, что важно. Причем у меня есть ежедневник, где я пишу ручкой на бумаге. Я его фотографирую в телефон, ношу с собой. У меня записано все в телефоне, но я забываю. Допустим, сегодня мы с детьми поехали на тренировку, я забыла, что она на час позже, и пришлось потратить 1000 рублей на какао, чтобы подождать. Если, допустим,
1: ругаюсь. Тысяча рублей на какао.
3: Ну, это все собирается. Забываю дни рождения, просьбы. Я не знаю уже, куда вообще это.
2: А в календаре просто отмечать. Нет?
1: Кружочком, да.
2: Как событие.
1: Бумажный
3: календарь. Я уже, да, бумажный. У меня такой есть, да.
1: Диана, а вы, у вас очень интересный метод сохранения информации, внесения в ежедневник. То есть вы пишете от руки и фотографируете.
3: Да, потому что если я вдруг забуду ежедневник, я могу посмотреть
1: в телефон
3: фотографию.
1: Ну не делайте этого. Потому что забываете посмотреть.
3: Потому что у меня нет времени, у меня четверо детей, я все время ношусь от секции к секции, в школу, в садик, еще домашние дела. А еще, знаете что, я забыла, что я хотела еще
1: сказать. Посмотрите в ежедневник, вдруг записали.
4: Либо фотка.
3: Нет, я хотела записать, чтобы не забыть. Я так перенервничала, пока ждала прямого эфира, что я опять забыла.
2: Да все хорошо.
3: А, все, я вспомнила. Я все делаю в последний день. Вот иногда даже не в последний, а вот через день. Допустим, у меня завтра у детей игра, у нас в Казани играет Рубин. И моих детей будут выводить футболисты. Нужно было купить билеты, все билеты купили. Я только не купила. Вот в последний момент сейчас я купила билеты. Если бы я их не купила бы, то бы наши дети завтра не пошли бы туда.
1: Погодите.
4: А что, вам не дают билет, что ли, если ваши дети выводят футболистов?
1: Да. Вот.
3: Нет, нам дают промокод, чтобы мы купили бесплатно, но это самим нужно делать.
4: Оформить просто надо технически.
3: Да, а еще уже сегодня, сейчас октябрь, детям в школу нужно было собрать вот эту медицинскую карту, сдать в начале сентября. Я еще не сдала, и мне... Ну, мы ходили, я собрала, я просто не помню, куда я положила, у меня дома где-то лежит.
1: Блистайте, может быть, вы сфотографировали на телефон, когда прятали.
4: Шкаф, и что, зачем я фотографировала шкаф?
1: В баночке с гречкой, может быть, у вас на кухне.
3: И в итоге нам уже директор написал, что нас не пустят в школу без этих бумажек, а у меня их нет. И мы решили, что все равно это последний день учебы, может, мы вообще не придем. Пойдем на каникулы.
1: Как вариант, да. Диан, спасибо большое, спасибо за звонок. Но тут есть оправдание. Все-таки вот
2: надо этих... как-то делегировать, детям давать запоминать, чтобы они хоть память что-то разбивали.
4: Ой, это очень полезно детям давать запоминать.
1: Да, и очень ответственно, конечно.
4: Напомни,
1: да.
4: Чтобы ты напомнил мне, что я тебе напомню.
1: И потом его еще и в нем взрастить чувство вины. Вот из-за тебя. Вот так вот можно. А, друзья...
4: Это не забудут родители, кстати.
1: Вот это они вспомнят, да.

0: сообщение от наших слушателей. А помните вот сообщение, где наша слушательница решила немножечко форму, значит, обновить у прически?
1: Да, помним.
0: Чуть-чуть подкрасить и обкромсали. И мы там, а когда? На растущую луну. Ага, короче, Анна написала. Отвечая на ваш вопрос про луну. Обкромсали на убывающую.
1: Ой-ой-ой.
0: Да. Привели в человеческий вид на растущую. Ну, что и требовалось доказать, да?
1: Плюс, если рука легкая у мастера, то там...
2: Ну, а что значит обкромсали на убывающую? Как будто бы вас догнали, такой, стоять!
0: Да.
2: То есть вы же пришли на убывающую.
1: Да бывает такое, вот я тоже хотела.
0: Нельзя ходить на убывающую луну, тебя обкромсают.
2: Не, по идее, да, на убывающую луну все парикмахерские, барбершопы должны быть закрытыми.
0: Это правильно, кстати.
2: Ну, чтобы оградить людей вообще. Ну, конечно, это, мне кажется, правильно.
1: Мужчина хочет подстричься, чтобы у него не росли волосы, ему можно на убывающую.
0: Таких мужчин большинство, да, Саш, конечно.
1: Не, ну, чтобы не обновлять. Ну, вот одну длину. Ну, оставил, и все, и ходишь
0: нет,
1: так. Нет,
0: нет, смотри, парикмахерски, ну, нет людей, которые стригутся, чтобы волосы не росли, но салоны эпиляции, они как раз вот парикмахерские работают на растущую луну, а салоны эпиляции на убывающую, чтобы тебя удалили на убывающую луну, и больше ничего не росло.
2: А луна одинаковая работает для всех луковиц волос? По всему телу?
0: Там две луны, одна для ног, другая для головы. А, еще маленькая луна для зоны бикини.
2: Такая тоже есть.
0: Лунчик.
2: Лунтик.
3: Назовем это так. Подумать.
2: Да. Тайный лунтик.
0: К этому пришли, необычно.
2: Да. Так, телефонный звонок. Алина дозвонилась, расскажет свою историю о созданных проблемах. Алина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Алина.
4: Во-первых, я с предыдущей слушательницей полностью согласна. У меня тоже проблема с памятью. Я забыла, как ее зовут, но я ее очень понимаю. У меня тоже такой лайфхак с ежедневником, но у меня детей только двое. И вот этот уровень продвинутой мамы фоткать ежедневник, я его еще не достигла. Но взяла на заметку. Проблему я себе создала 5 дней назад. Я на одном маркетплейсе купила прекрасную этажерочку на кухню. Такую обновить, баночки, скляночки поставить. Прошло 5 дней, мне сегодня пишет продавец, значит, что, как, все хорошо ли собрали, вся ли фурнитура.

0: Кура, мол, отзыв-то не пишете, что случилось? Я пишу, ну, я не знаю, как вам сказать. Но с этажеркой все хорошо, она прекрасная, стоит, собранная в комнате, но из-за нее начался ремонт на кухне. Я не знаю, как это произошло, но мы уже сломали плитку кафельную, мы уже на грани вот ломаем окно. В общем, все капитально произошло, как в тумане, мы поехали за удлинителем.
1: Алин, подождите, тут нужно пояснить, вы делаете ремонт, потому что старая плитка не подходит под новую этажерку, или вы установили...
0: Она вообще ни под что не подходит.
1: А, то есть поэтому...
0: Ну, или... если честно, она не подходит под новые розетки.
1: Ну
0: вот парадокс.
1: Так, то есть, короче, не то, что этажерку вы собрали, она поломала все, там и плитку, окно, там этот самый подоконник прожгли.
0: Нет, она на кухню даже не заходила, она в комнате стоит, просто так вот взгляд кинулся на то место, где она должна быть, поняли, что розетки не на месте, поехали за розетками,
1: в
0: удлинителя, мы решили сделать розетки, да-да-да.
1: Ну, а...
0: И увидели скидку на кафельную плитку, решили, что надо переложить фартук. И вот сегодня уже ищем, кто нам будет делать новое окно.
1: Ой, это не к нам.
2: А как муж вписался во всю эту историю в целом после этажерки?
0: Муж в шоке. Он вот сам каждый день говорит, боже мой, опять новая мысль какая-то у тебя, Катя, на все это подписываюсь. Ну, муж нормально, я вот с детьми на танцах, а муж штробит стену.
2: Нормально, штробит стену. Так что он нормально.
0: Большой привет моему любимому мужу.
2: Он, наверное, слышит меня,
0: не знаю. Он Европа Плюс слушает. Ну, кстати, да, там шумно.
1: Ну, большой привет передавайте. Алин, спасибо большое за звонок. Совет всем мужчинам, проверяйте корзины на маркетплейсах у ваших жен. Если там есть этажерка, ну что-нибудь придумайте, это чревато. Расскажите, друзья, как вы себе создали проблему, как вы ее решали, или, вот, может быть, продолжаете решать до сих пор, как Алина с ремонтом после покупки этажерки. Звоните нам по телефону, можете записать голосовое сообщение, голосовые закидывайте в личное, в сообщество Европа Плюс, в ВК.

0: Мартин и Us Against the World здесь на Европе Плюс. Только что Антон исполнил танец изгнания от проблемы. Если вы таким танцем не обладаете и неурядицы к вам прилипают, то рассказывайте, мы с удовольствием послушаем.
1: Привет, Европа Плюс. Проблема, которую я сам себе устроил, это я решил отремонтировать свою машину сам. Через месяц уже будет ровно как год, я ее сам ремонтирую. И смешно в том, что я ее начал ремонтировать в ноябре того года. Я ремонтировал ее год, плюнул, пошел купить машину, купил. И она у меня все еще до сих пор, эта машина сломана, стоит в гараже.
2: Ну, вообще, это достаточно самонадеянно, если никогда этим не занимался. Да ладно, что сам отремонтировал?
3: Ну, прикольно, что увлекательно. Ну, посмотришь пару видосов на YouTube, думаешь,
2: движок переберу.
3: Там что-то ерунда такая, оказывается.
2: Но хочется пожелать всем слушателям, чтобы вот у вас, когда что-то ремонтируемое, когда не ремонтируется, вы могли тоже вот так вот пойти и купить это новое.
3: Ну, кстати, по поводу купить что-то новое, мне кажется, у многих мужчин там лет 35 начинает желание появляться. Купить себе Ниву какую-нибудь.
2: Довести до ума.
3: Да.
2: Вот так вот, да?
3: Ага, ты думаешь, вот я доведу ее, да?
2: А еще электролобзик заодно.
3: Вот нужно мне внезапно.
2: Кстати, это классная вещь, Саш, тебе нужен?
0: Это что вообще?
2: А, вот в 30 ты вспомнишь. Ребята, а помните, вы про электролобзик говорили, где лучше брать, какой модели лучше? А, друзья, расскажите про проблемы, которые вы себе когда-то умудрились создать самостоятельно, как разруливали, звоните, пишите.

0: Сообщение от наших слушателей. Артем пишет: на первой работе я боялся задавать вопросы, потому что хотел казаться самостоятельным и компетентным. Если чего-то не понимал, пытался сам разобраться, тратил часы, иногда делал совершенно не то, что требовалось. Однажды руководитель спросил, почему я не уточнил задачу с самого начала. Но я тогда признался, что боялся выглядеть глупо.
1: Ну, круто, что признались. Надо смелости иметь.
0: Когда тебя уже приперли к стенке, знаешь, тут уж...
2: Потому что.
0: Ну, вот так.
1: Ну, да. Ну, а что это такое за задача? ТЗ непонятно.

0: непонятное, неясное, размытое. Это разве
1: А ты как в атаку,
0: проблемка?
1: В контрнаступление перешла, Саш, молодец.
0: Да, но если было все ясно, понятно, то не нужно было бы уточнять.
1: Ага.
0: А если что-то размытое...
1: Ты как будто вот с артемовским начальником, да, говоришь? Если бы нормально задание-то дали бы, я бы, может быть, и сразу бы, да. А тут когда не поймешь, там...
2: Когда плохой ТЗ, результат, сами знаете, какой.
1: Тут без бутылки не разберешься, Иван Иванович.
2: Вряд ли так говорят новенькие специалисты, которые там зашли. Потому что это уже что-то такое на мастерском, на опытном.
0: Такое сообщение. Я взял допроект на работе, согласился помочь коллеге с ее проектом. Еще пообещал маме приехать на выходные. Теперь у меня дедлайн горит, коллега обижен, и мама ждет. Я создал себе проблему под названием синдром отличника.
1: Все быстро сделать, всем помочь.
0: Ничего не сделать,
1: получается, да. Да, бывает такое. А телефонный звонок у нас.
2: Зиля дозвонилась, расскажет, что бывает у нее по нашей теме. Зиля, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, дорогие друзья Европы Плюс. Всем привет.
1: Здрасте. Ну, расскажите проблему, которую вы себе придумали и сделали.
3: Моя самая главная проблема – это то, что я ко всему отношусь с позитивом и оптимизмом. Неважно, что... Это очень большая проблема. Теперь мной, мне кажется, пользуются как бесплатным психологом.
1: То есть, когда у кого-то проблема, они идут к вам.
0: Вы не можете отказать. Как бы, да?
3: Конечно, не могу.
1: И типа, подождите, а в чем минус? То есть они вас загружают своими проблемами, им стало легче, потому что вы им передали свой позитив, а вам тяжелее, потому что вас грузанули, да? Я правильно понимаю?
3: С одной стороны, да. Но с другой стороны, я тоже иногда этим подпитываюсь, и мне это подбадривает то, что, да, классно,
2: так
3: я
2: плохо
3: всем помогаю.
2: Так плохо, люди, больно, а у меня все хорошо.
3: Но иногда, когда это становится слишком много, то я реально начинаю задумываться и загружаться.
0: А у вас-то есть человек, с которым вы можете вот так же поделиться, вылить на него весь свой негатив?
3: Слава богу, есть. Есть такие хорошие друзья, подруги. Есть.
1: Так и гуляют эти чьи-то проблемы.
2: А прямо ко всему вы оптимистично, да, относитесь?
3: Да, даже вот последняя там ситуация на работе у коллеги. Шла, лучок сломался. Я говорю, так надо же только плюс находить. Это повод купить новые туфли.
1: Вот так вот вы смотрите.
2: А вы как раз таки из тех, да, что чем мало зарабатываешь, зарабатываешь больше.
1: Так, подождите. А вот, например, вот смотрите, вчера вот Алексей Батраков, да, он забил дебютный гол Барселоне, но его команда проиграла. Вот как тут позитив найти?
3: Как? Он лучший. Он лучший из всех.
1: Ну
3: он
1: да,
3: лучший
1: слишком
3: из лучших.
1: Очевидно. Ну, согласен.
2: Мы сами его похвалили, Антон, во время песен.
1: Как будто бы напрасно.
2: Хорошо, а вот по поводу дождя. Мы тоже попользуемся.
1: Погода, да.
3: Конечно же.
2: Ну, смотрите, какая серость на улице в Москве. Ну, холодно. Не погулять, не выйти. Да, что делать-то? Как относиться к
3: этому? Я вас расстрою. В Казани прекрасная погода. Бабье лето нас продолжает радовать. Но даже дождь – это не повод для плохого настроения. Это повод для того, чтобы вечером уединиться со своим близким, под тем же самым бокальчиком какого-нибудь винца и устроить романтический вечер.
2: Да, прям как подводка диджейская, знаете?
3: Берите меня к себе на работу.
1: Да, спасибо большое, спасибо вам за звонок. Ну да, находить во всем и везде позитив, это очень крутой, конечно, навык. Друзья, можете рассказать про себя, про проблемы, которые вы сами себе создали. Можете написать текстовое сообщение. Под сегодняшней темой заходите в ВК, заходите в сообщество Европа Плюс и там пишите.

0: Друзья, осталось у нас несколько минут у нас для того, чтобы потихонечку подвести итоги, подсчитать ваши голоса в сегодняшнем голосовании, а у вас эти несколько минут для того, чтобы успеть оставить свой голос.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый.

0: крылам и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Джак. Подробности на jackcar.ru.
1: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня. Знаешь, у тебя есть вкус.
2: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
3: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутандер, УКРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 185-6+.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
5: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
8: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
11: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
12: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
14: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: когда ты смотришь на меня.
1: Это «Баинзи» спектакль прямо сейчас в финале часа на Европе Плюс. У нас тут итоги голосования. Спрашивали мы, в каких ситуациях вы сами себе устраиваете проблему. Во всех, судя по ответам, довольно много проголосовавших. Самые популярные такие. Во-первых, люди соглашаются на то, что вообще не хотели бы делать. Из разных побуждений. Кто-то всегда говорит «да», кому-то неудобно. И, конечно, это оказывается проблемой. Дальше. Еще одна популярная проблема – это когда кто-то откладывает все на потом. Прокрастинация, наше все. Помните об этом, что надо бы сегодня, здесь, сейчас. Ну и самая популярная, самопридуманная проблема – это когда люди накручивают себя на ровном месте. Придумывают что-то, мысль. Короче, свободное время у них какое-то много.
2: Ну,
1: чтобы все
2: ровно,
1: есть.
2: Пресно, так хотя бы какая-то искра.
3: Либо, как сказала Оксана, психолог, да, что просто тревожные люди. Вот так вот они проявляются, что они могут сконцентрироваться, собраться, когда все сложно, а когда все спокойно и ровно, они такие начинают кипишить. Друзья, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Прощаемся до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
1: Пока.
2: Пока.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Европа Плюс. Радио номер один в России.

просто так не перепутать. Голос ее очень узнаваем. Это Майли Сайрус. Прямо сейчас на Европе Плюс. Новый трек, за который ты можешь проголосовать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, чтобы в ближайшую пятницу он добрался до первой десятки. Сделай это прямо сейчас. Не откладывай на завтра. Завтра, кстати, уже четверг.

0: Дивак на Европе Плюс, Slowdown. В столице уже 21.48. Приветствую всех, кто пока не спит и не собирается. И правильно делайте. Прямо сейчас, кстати говоря, можно заглянуть еще и на наш сайт europaplus.ru и выяснить, как вместе с нами отправиться в лайв-тур на концерт Шакиры. Хочешь? Это легко и просто можно исполнить. Добро пожаловать. До финала этого часа исполню для тебя Gym Class Heroes и Adam Levine. Послушаем Stereo Hearts, ну а также Sun Me, Cynical. Ну а теперь уж, раз уж заикнулся, лайв-тур.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa.
2: Реклама. Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
0: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
8: Подписывайся на Европу Плюс.

0: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. 22 часа в Москве.

данной среды. Так что смело остаемся вместе с нами, всем раздадим классного настроения и, конечно же, больше хитов и больше музыки уже на подходе. Одни из моих любимчиков — Биби Рекса и Дэвид Гетта, которые с танцевальной музыкой на «ты». Трек «Sad Girls» будет, обещаю. Также послушаем и стильного вокала от Сэнди, совместное творение с братьями Бенасси, хит «Illusion», и услышим парня, который неоднократно взбирался на вершину нашего Еврохит ТОП-40. Алекса Уоррена и хит «Fever Dream». Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличного финала дня.

Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls на Европе Плюс. Предельно стильная работа, и эти двое выпускают треки вместе уже приличное время, аж с 14 года. Я думаю, все помнят такие работы, как «Hey Mama» или «I'm Good». И удивительно, столько лет прошло, а они все так же умеют сделать песню, которую хочется включить еще раз. Но пока нет. Пока предлагаю дать слово таким хитмейкерам, как Мадонна и Мартин Гаррикс. Услышим плод слияния совершенно разных эпох. Хит «Бизар» еще добавим сюда. Ужеля, Френч Монтану, Дэвида Гетту и Эйдена Мартина со свежим подгоном «Шайна». Раньше всех проект «The Second Voice» и приятная электроника «Let Me Be».

0: все, что припасено на эти полчаса, так что смело остаемся с Европой Плюс.
1: В понедельник включи Европу Плюс, и ты услышишь.
2: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
1: Ваня Дмитриенко в прямом эфире. Только хиты и только в акустике. В понедельник в 7 вечера Ваня Дмитриенко в акустике на Европе Плюс. Слушай и смотри прямую трансляцию на сайте, в мобильном приложении, в группе Европа Плюс ВКонтакте. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
5: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com/18+.

0: Заберите карту от «Эльсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 7 октября станет один из этапов нашего лайв-тура. Это поездка в Египет на грандиозное шоу Шакиры у Великих Пирамид Гизы. Отправим 10 слушателей по системе «Все включено». Самолет, отель, проходки на шоу – за все платит Европа+. Тебя только загранпаспорт, чемодан и, конечно, да, креативно и интересно заполненная анкета на сайте europaplus.ru. Главное, не забудь указать, почему именно ты должен отправиться в лайв-тур. Розыгрыши пройдут с 26 по 30 октября и вполне возможно, что Белл и Вики позвонят именно тебе. Не упускай такой шанс. Ну а из хитов предлагаю послушать аутентичную песню от Лирика, еще Tokyo Hotel и роковая тема How to Love. Только прежде хотим напомнить про...
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Зоя. Hold the Horizon. Hold the Horizon. Лучший взлет. The Bowser. Magnetic. Под номером один. Dati. Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

главных центров места встречи и Москвариум объявляют конкурс детского рисунка «Морская фигура». С 1 по 30 октября рисуем рыб, медуз, дельфинов и морских звезд. Всех, кто обитает в глубинах. Лучшие работы получат крутые призы. Узнать подробности и загрузить работу можно на сайте местовстречи.ру. Рисуй, мечтай, побеждай!

России в Москве. 23:33. Уверенно готовимся к тому, чтобы запрыгнуть четверг. И не забываем, что встретим его в компании бригады У. Вэл и Вики помогут всем пройти утреннюю синхронизацию с новым рабочим днем, снабдят бодростью, качнут настроение, да и подарков надарят. Ну как? Как можно такое пропустить? Поэтому заводим будильники на 7 утра, чтобы не проспать. А прямо сейчас нашим настроением займутся Нептуникам. Послушаем электронный подгон из Гамбурга. What If? Еще ждем артистку нашего лайв-тура Шакиру и Рао Алехандро, хит Фелисито. И послушаем Иназе 54 Ультра, танцевальную вещицу Talk to You. Не пропусти.

Европа Плюс Лайв Тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, на ближайшие полчаса план у нас один. Слушать любимую музыку в режиме нон-стоп. А компанию нам составят Во Райнер, Лорин, Let Me Forget You. Еще король соул-музыки Тедди Свимс, мистер Know It All. И предвестники лета, диджей Горджа, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичика. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Европа+.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

чарте номер один в России. Буквально новички музыкального мира. Но хотя новичок здесь только Варайнер, который только-только набирает популярность. А Лорин, вот она уже прочно закрепилась на мировой музыкальной арене, когда записала гимн чемпионата мира по крикету. Вот так, да. Чем очень-очень сильно порадовала всех поклонников этого вида спорта. Далее предлагаю послушать, что. Ну, во-первых, здесь

Пятница 0.33. На подходе у нас, кстати, Ваня Дмитриенко с хитом «Шок», который наверняка исполнит его вживую здесь, в нашей студии Европы Плюс, в проекте «Акустика». Да, состоится она уже следующий понедельник, 19 октября. Обычно Ваня собирает целый стадион. И даже боюсь представить, что будет твориться в нашей студии. Если хочешь увидеть и услышать это лично, то прямо сейчас заходи на наш сайт europaplus.ru, заполняй заявку на участие и жди звонка с приглашением. А если не получается прийти, не беда, можно будет посмотреть трансляцию там же на сайте или в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Начнем в 19.00 по московскому времени. Что касаемо музыки, то предлагаю, да, Ваня Дмитриенко, послушаем обязательно «Шелки», «Дати», «Take Me There», буквально через пару минут.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, дальше больше. Больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Как мы любим. Обещаю, услышим Кима Саундс и классная тема из Марокко.

0: В эфире только хиты и только в акустике. В понедельник в 7 вечера Ваня Дмитриенко в акустике на Европе Плюс. Слушай и смотри прямую трансляцию на сайте, в мобильном приложении, в группе Европа Плюс ВКонтакте. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
2: europaplus.ru.
0: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
0: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

0: Насколько все-таки крутая работа Rise Low. Это проект Kima Sounds, который всему миру доказал, что в Марокко очень даже разбираются и очень даже умеют создавать классную музыку. Так что ждем еще что-то подобного оттуда в будущем. Но правда, классный трек. Сейчас же на Европе Плюс у нас на подходе Мизма. Тут солнечная, классная вещица под названием Hello. Еще послушаем Риану, Unfightful, тоже легендарное творение. И Алекс Уоррен, Fever Dream, буквально через пару-тройку минут в наших динамиках. Только прежде Алекс Манылов рвется лично напомнить про...
1: Алекс Манылов. Дебют недели. Зоя, Hold the Horizon. Hold the Horizon. Лучший взлет. The Bowser. Magnetic. Под номером один. Dati. Take me there. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Станции здесь, на радиостанции номер один в России. В Москве, 1:33, не забываем про бригаду У, что встречаем с ними утро этого четверга, а уже завтра, в пятницу, в 9 утра по Москве, к Вэллу и Вике в гости приедет девушка. Во-первых, невероятной красоты, во-вторых, командир воздушного судна в Арктике Валерия Минина, которая летает в Архангельск, в арктическую зону, сквозь туманы, сквозь крепкие морозы. Ну, круто, невероятно. И на радость нам, Валерия летает в Москву и уже завтра влетит в студию Европы Плюс к бригаде У и расскажет все подробно сама. Уверен, эфир будет предельно интересным, так что советую не пропускать. И не пропускаем еще одну порцию горячих хитов. На подходе Ave, Meet Me in the Dark, чуть раньше Miley Cyrus, горячая новинка Bass Persuades, а раньше всех BTS и K-pop мегахит Swim. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 1. Слушать любимую музыку в режиме нон-стоп, а компанию нам составят Дивак и Slow Down. Еще услышим Майю Мишель и хит «Иногда». А еще Алок, Халид, Dive Into Me. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa.
2: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Сверимся в Москве 2 ровно.

Down уже звучит на Европе Плюс. Лично по этой песне я бы точно не догадался, что перед нами начинающий артист, но уж очень-очень сильно. Далее предлагаю послушать девушку из Болгарии, Зоя и Hold the Horizon. Также появится Лаура Пергалица, а наши LP и легендарный хит Lost on You, совместная работа со Swanky Tunes и Tiesto. Brianna Grace, Beautiful Places уже вот-вот на Европе Плюс.

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

2.33, я Олег Шишкин, салют всем неспящим, и прежде чем пойдем далее, хочу напомнить, что уже скоро стартует еще один этап нашего лайв-тура, на этот раз локация Египет, подножье великих пирамид Гизы и крутейший концерт Шакиры, на который мы решили отправить сразу 10 слушателей Европы+. Розыгрыши пройдут в бригаде УЗ 26 по 30 октября, так что времени до старта остается немного. Самое время открывать сайт europaplus.ru и заполнять анкету для участия. Главное, не забудь указать, почему именно ты должен отправиться в лайв-тур, потому что именно это в разы повысит шанс на то, что в Элловике позвонят именно тебе. Я же пока расскажу, что услышим далее, например, команду Cat's Eye и хит Энни.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте будем разбираться, что же ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса. Список следующий. Майли Сайрус и новинка Bass Persuades. Let's go. Еще послушаем Ван Райнер и Лорин. Тоже свежая вещица Let Me Forget You.

0: музыки разной и уже от Миши Зайцева, который через 10 минут будет здесь.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Потому что у меня нет времени, у меня четверо детей, я все время ношусь от секции к секции, в школу, в садик, еще домашние дела. А еще, знаете что, я забыла, что я хотела еще слушать.
5: Посмотрите в ежедневник, вдруг записали.
0: Ну, либо фотка.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 3 часа ночи.